где мой край? Там, где вечная песня пяе беловежа, там днем он на заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро.

0: край. Ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских знічак густых фосфорычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмяять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Система ВАР почне використовываться у чемпионате Беларуси, а лишь покуль максимум у 4 матчах тура. Про это расповел начальник департамента судейства и инспектования АБФФ Владимир Кузьмин. А лишь конкретных терминов не огучил. На первом этапе видеоповторы будут применять у 1-2 матчах тура. После оценки выников и отгуков клубов и заузяторов выкористание системы могут поширить. Кузьмин назначил, что в Беларуси есть только 2 мобильные системы ВАР. Главный операционный директор FIFA Кевин Ламур покинул свою посаду. Про это поведомляет Sky News. Ранее Ламур раскритиковал план президента FIFA Джани Инфантино по продаже частки правов на чемпионат света инвесторам. У липени он заявил, что сотрудников подманули раз недостатковую открытость керавництва и назвал проект проектом одного человека. У FIFA подтвердили, что працоўныя адносіны с Ламуром завершились 17 жніўня. У организации подяковали ему за 2 года працы и пожадали поспехов у будущине. Ламур долучился до FIFA в листопаде 2024 года. Беларуская федерация футболу протягивает працу над вертанием матчев под эгидой УЕФА у Беларусь. Про это заявил наместник старшини федерации Андрей Васильевич. По воле его слов, решение УЕФА проводить белорусские матчи на нейтральных полях по-ранейшему дейничая. Васильевич означил, что керавник федерации Яуген Балойщик и президент УЕФА Александр Чиферин уже несколько разов сустракались по этому питанию. Еще одна встреча запланованная на ближайший час. Васильевич подкреслил, что Шеферин подтримливая Беларусь, на белорусский футбол были накладены обмежования в 2022 году, когда Беларусь стала соагрессором в войне России супраць Украины. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. Беларускія ўлады распрацоўваюць план мер па павелічэнні нараджальнасці. Сярод ідэй, якія гучаць апошнім часам, прывязка дапамогі на дзіця да заробкаў, павелічэнне ясельных груп для дзяцей да 2 гадоў.
3: Ці большыя выплаты на малых у вёсках. Гэта, дарэчы, свежая ідэя ад прапагандыста Ігара Тура. Маўляў, большыя дэкрэтныя наўрад ці паўплываюць на мінчанак, якія не хочуць нараджаць праз кар'еру.
2: Аднак ці толькі ў кар'еры справа. У трэці беларускі не саромеюцца тлумачыць, чаму не спяшаюцца кідацца ў мацярынства.
3: Няма жытла, грошай, стабільнасці. Страшна праз сітуацыю ў свеце, піша Яначка.
2: Непаважлівыя адносіны да жанчын у медыцынскіх установах, карная гінекалогія, дыскрымінацыя маці працадаўцамі, фінансавая неабароненасць у выпадку разводу, калі мужчына пазбягае выплаты алиментаў, пералічвае прычыны, па якіх жанчыны думаюць перад тым, як нараджаць, і іншая карыстальнасць.
3: Шмат сем'яў фертыльнага ўзросту з'ехала. Напрыклад, у Вільні менавіта беларусаў нараджаецца больш. Тыя, хто засталіся, баяцца вайны побач і нестабільнасці ў самой краіне. Недаступная іпатэка, чарга на жыллё ў 21 стагоддзі. Ну і агульнасусветны трэнд, дадае Іван.
2: І як быць? Наколькі слушныя захады ўладаў, каб стабілізаваць дэмаграфічную сітуацыю ў краіне? Адыход ад ураўнілаўкі – гэта станоўчы крок ці небяспечны?
3: На телеканале «Белсад» про гэта паразважаў эканаміст Лео Львоўскі.
4: Нет, надо сказать, что это неплохая идея реформы, можно назвать ее хорошей идеей реформы. Насчет возражений отдельных людей в интернете, тут надо сказать, что они абсолютно несправедливы. То есть эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части смерти людей. То есть вот это минимальные выплаты, они не сокращаются, насколько я понимаю, согласно этой реформе. Сколько были, столько остаются. Просто некоторым людям, которые больше зарабатывали, да, будут больше выплаты. Тут надо все-таки отдавать должное, что у властей понимание вот этих проблем, оно действительно за последние годы возникло. Конечно же, тут решений надо гораздо больше предлагать и больше реформ. Пока что вот за последние два года, наверное, можно отметить только две какие-то позитивные реформы, может, там 2,5. И вот это одна из них. Такие эксперименты проводились уже. Ну вот, наверное, самый известный кейс – это подобная реформа происходила во Франции, когда вот пособия на детей стали более пропорциональными к зарплатам родителей, к зарплатам матерей. И эта реформа в тот момент показала, ну, насколько это позитивные эффекты.
0: Так, насколько я ведаю, Лео, как раз Франция это не один из европейских стран, где вот эта нараджальность, ну, удается, во всяком разе, она падает не так мощно, как в других странах, то бок есть некие позитивные выники от этих предпринимаемых уладами кроков.
4: Ну, смотря насколько тут хотеть искать позитив. Франция действительно одна из нескольких стран Европейского Союза, где рождаемость низкая, но не сверхнизкая. Рождаемости 2 ребенка на женщину сейчас нету ни в одной стране Евросоюза, а из всех развитых стран рождаемость вот больше, чем 2 ребенка на женщину, только в Израиле, то есть это скорее исключение, которое подчеркивает правило. Но да, в странах, которые активно работают над своей демографической политикой, над пронатальной политикой, им удается удерживать рождаемость на уровне 1,6, иногда 1,7 ребенка на женщину. Это считается в наше время неплохо. Но тут, опять же, насколько это большой успех, то есть для Беларуси даже 1,5 ребенка на женщину, это все еще было бы плохо, потому что большая разница между Беларусью и Францией, или Беларусью и Швецией, где тоже вот относительно приличная рождаемость. Большая разница в том, что эти страны, они до падения рождаемости успели разбогатеть. Беларусь не успела разбогатеть и при этом уже получила рождаемость одну из самых низких в мире, как справедливо вы сказали в подводке. И поэтому у нас вот миграционная привлекательность, она гораздо хуже. Нам и сложнее привлекать мигрантов, и нам сложнее удерживать своих граждан.
2: Калі параўноўваць сітуацыю 8-гадовай даўніны з тым, што маем цяпер, то ў 2018 годзе каэфіцыент нараджальнасці складаў крыху больш за 1,5 дзіцяці на жанчыну. То бок гаворка ішла пра сярэднееўрапейскі паказчык.
3: Цяперашні паказчык 1,2. Гэта рэкордна нізкі паказчык. Што стала прычынай падзення? Працягвае Леў Львоўскі.
4: Да, у нас беда не приходит одна, кроме того, что у нас просто низкая рождаемость, у нас довольно быстро этот показатель изменяется. Вот вы сказали про 7 годов тому. На самом деле, если вот смотреть, начинать с какого-нибудь 2016 года, то вот это падение еще быстрее. В 2016 году у нас была рождаемость примерно 1,7 ребенка на женщину. Уже к 2020 году она приближалась к 1,4 ребенка на женщину, там 1,4-1,5. И вот к 2025 году у нас уже одна из самых низких, 1,3, кажется, все-таки не 0,2, но это, конечно же, очень мало. Причин тут сразу несколько. Любое глобальное изменение, такое большое изменение, оно обычно имеет под собой сразу несколько причин. Редко бывает, что что-то одно вызывает. Одна причина, почему у нас рождаемость начала падать, собственно, еще до 2020 года, заключается в том, что вот так, если говорить чисто экономически, то мы на ребенка тратим дважды. Мы тратим деньги и тратим время. У нас вся политика государства, или почти вся политика государства, она фокусируется на вот, денежных субсидиях, когда дают разные пособия. И очень мало у нас фокусируется на временных субсидиях, то есть делать так, чтобы родительство, ну, или отнимало меньше времени у родителей, либо было более совместимо с социальной жизнью, с общественной жизнью, с рабочей жизнью. У нас предполагается все еще как такая генеральная модель, как-то вместе и общество, и государство это предполагает, что в декрет уходит мать, это почти всегда мать, и мать уходит в декрет на 3 года. Собственно, не делать этого, ну, так, чтобы уходила не мать, наверное, это еще можно. Тут уже люди в семьях могут как-то это решить, но, правда, тоже не у всех есть такая возможность. Есть известные такие кейсы, попадали в СМИ, когда отец, который работал на какой-нибудь государственной службе, там, например, пожарником, кажется, хотел уйти в декретный отпуск, но его не отпускали, потому что это женское дело. Вот. А второе, это что вот эта мать уходит на 3 года. Потому что отдать ребенка в ясли через год, скажем, такой возможности практически нет. У нас нету яслей, они недоступны, их мало. И государственных, частное все позакрывали. То есть частные ясли, которые сейчас есть, они буквально в такой серой зоне вне закона находятся. Вот это как раз у нас позакрывалось после 2020 года, и поэтому вот сидеть с ребенком надо жертвовать своей карьерой. Ну, конечно же, эмиграция после 2020 года – это большая эмиграция, у нас там есть разные оценки, но как минимум 400 тысяч белорусов уехали, как мы понимаем, относительно нашего населения это очень много. Более того, уезжали не просто там средние белорусы, уезжало конкретная когорта, это вот относительно молодые белорусы, трудоспособного возраста в основном. Так что эта эмиграция, это тоже был большой удар. И вот у вас был хороший комментарий Ирины Сидорской в подводке, что сейчас один из важных факторов, почему мало рожают, это неуверенность, общая неуверенность в будущем. То есть дело даже не в политике, но вот эта вот стабильность, о которой всегда говорит Александр Лукашенко, ее как раз люди и не чувствуют. Да, эта тема, она, безусловно, связана с пенсиями напрямую. С пенсиями у нас большая проблема. Это значимая доля населения. Пенсионеры сейчас 25% населения, и эта доля будет расти до конца века. Расти, причем довольно быстро с такой рождаемостью. И у этой эта проблема тоже очень дорогая. Сокращать пенсии – это не вариант, потому что это прямой путь к тому, чтобы увеличивать число бедных в населении. Собственно, у пенсионеров, у многих пенсионеров нет других источников дохода, кроме как пенсии. И поэтому выходов тут сейчас каких-то хороших и легких практически нет. Один из выходов, ну, таких относительно легких, хотя, конечно же, не популярных, это повышение пенсионного возраста для женщин, уравнивание пенсионного возраста у женщин и мужчин. Я точно знаю, что такие планы уже лежат на столе в министерствах, уже обсуждается. Вот вопрос, будет ли это принято или нет, и когда это будет принято.
0: Безумовно, это будет политическое решение, это от министров не будет залежать. Так, это будет вырешать фактически один человек в нашей ситуации, да.
4: Да, но тут как бы игра такая. С одной стороны, эта мера скорее уже необходимая. То есть даже проводить реформу, это, наверное, это должно быть частью вот этой большой комплексной реформы. Про большую реформу сейчас речи не идет в правительстве, и Лукашенко про нее не говорит, но хотя бы вот хотят тут делать заплатки на текущей пенсионной системе. И это может быть одной из таких заплаток. Делать это, вероятно, надо, то есть вот если мы смотрим чисто на финансы, в какой-то момент это делать придется, но у Александра Лукашенко есть и другая мотивация, что, может быть, лично он-то и не доживет до того момента, когда у нас все финансы начнут петь не то что романсы, а вот какие-то менее приличные песни. То есть главный демографический кризис у нас придется на 50-е, 70-е годы этого века. И у текущей власти у них есть мотивация просто отодвинуть все эти проблемы на потом. Так что это не Лукашенко будет повышать пенсионный возраст, а вот потом кто-нибудь после его смерти. И так как у нас нету никакой там партийной системы, где партия может волноваться о том, как у нее там будет в будущем, кто с ней будет спрашивать в будущем, то у нас со всеми этими реформами сейчас и медлят.
2: Вы слухали эканаміста Льва Львоўскага, які патлумачыў прычыны нізкай нараджальнасці ў Беларусі і прааналізаваў ідэю ўладаў, як перамагчы тэндэнцыю. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Чаму беларусы ідуць у секты?
5: Батюшки, живые, соправдные батюшки, они вельми часто поводятся как штучный интеллект. То, что они говорят, это, в принципе, ну, такой сгенерованный религийный контент, да, за яким нема таких соправдных, аутентичных эмоций, переживаний, идей.
3: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: 10 хвилин на 7-ю годину Польши, на 8-ю у Беларуси. Улады в Беларуси знайшли черговый способ повысить нараджальность. Теперь допомогу по догляде за дитем до 3 годов пропонуюсь привязать до ранейшего доходу отримальника. Комментарий на эту тему прогучить у нас у другой полове этой первой годины нашей ранейшней встречи. Ранее будут экономичные новины, а починаем з справи потрібна, необхідна для многих білорусів з допомоги тим, хто потерпів від режиму, з допомоги былим політв'язням чи їхнім сім'ям. 6 годов існування відзначить волонтерська організація «Допомога» у Вільні, яка приймає у своїх стінах політв'язнів і проводить різностайні білоруські мероприємства. Святкування відбудеться 5 вересня. Як зазначає керівниця організації Наталія Калегова, яны штогод святкуюць дзень нараджэння дапамогі, і ўжо прынята пастаянная дата свята, першая субота верасня.
1: Мы нашли этот формат фестиваля, когда люди, даже которые, может, не проходили через допомогу, но они могут прийти, как вот на фестиваль города, они могут прийти и купить какие-то белорусские товары, они могут отведать угощение, ну, у нас будет и угощение, но будет и там вот пиво, которое наш один политзек, там Антон Маслыка гонит, там будут коктейли, то есть там будут какие-то такие благотворительные пироги, шашлыки, то есть которые еще люди как маленькое угощение делают, но такое за деньги. То есть в этом плане человек, как на фестивале, может прийти, не рассчитывая, что он там должен подарок нести, он просто придет и примет участие в этом мероприятии.
2: Тубок и ремесники будут запрошены.
1: Да.
2: А какие там?
1: Ну, вышиванки, шампуни, травы, чаи, значки.
2: Куклы.
1: Вот приезжает Оля Пашкович, то есть она со своими куклами приедет. То есть вот все, что, скажем, просто ты от прямого производителя, без накруток магазинов там или кого-то еще, ты можешь это приобрести. И это приятно, что люди уже планируют, что они могут приехать. То есть я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября, но в принципе мы-то допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала, поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги. И людям можно просто планировать, не вспоминая какая это дата, они первая суббота сентября, мы приходим, встречаемся, ну и воскресенье тоже. Нас уже в прошлом году так затянулось на 2 дня, и это было приятно, люди смогли прийти, дальше пройти, поговорить, еще что-то, дай бог, что будет хорошая погода. В общем, как-то мы во всем в этом уже, люди планируются, там звонят, ой, слушай, а мы там пару номеров там сделаем. Да.
2: Музычная программа. Mm-hmm.
1: Да-да, к сожалению, вот мы со Стыльским хотели, говорит, он бы с радостью всегда приехал, но он едет на фестиваль Грай. Но есть другие ребята, которые не едут на фестиваль Грай, они тогда вот приедут, мы надеемся переговорить с Сергеем Довелеле, то есть мы еще там с ребятами. То есть как-то я даже не нервничаю в этом году, потому что уже как будто бы понятная ситуация. Уже договорились, торт опять мы сделаем, там, не знаю, только уже, наверное, в этом году на 25 килограмм, то есть такой большой, потому что он является все-таки такой точкой угощения такого, когда вывозят и это все делать. В общем, я надеюсь, что это все-таки будет такая фестиваль, но в такой домашней атмосфере, потому что уже для многих замок стал не только местом такого проживания, не обязательно в нем жить, чтобы чувствовать его своим.
2: Вот. Открытое мероприятие, да. Закрытое?
1: Нет, открытое. Это открытое мероприятие. Мы, конечно, будем посматривать. Спасибо, у нас есть ребята из клуба «Опора». Сейчас они называются «Опора ЛТ». Они будут тоже посматривать. Ну, с другой стороны, мы же всех своих знаем. То есть с кем-то, может быть, лично не знакомы, но мы все друг друга знаем. И всегда можем, ну, когда вот на митинге бывает, если я вижу незнакомого человека, я подхожу и говорю: «Здравствуйте, а вы откуда?» И мы выясняем. Хотя вот сейчас это я уже немножко перескочу. У нас есть парень один новый появился. Он сейчас еще, правда, проходит. Там надо пару дней побыть в лагере для беженцев. Но он рассказал, что у него была домашняя химия, но когда она закончилась, он приехал и видел в Вильнюсе наши митинги воскресные. Он говорит: я когда увидел это, у меня полились слезы. Молодой мальчик, но я потом подошел, успокоился, сел и просто посидел сбоку. То есть он не подходил к нам, это было опасно. Но понимаете, это такая есть ситуация. Он просто подошел, посидел сбоку, и мне стало так хорошо. Говорит, и я, говорит, потом уехал, правда, сейчас у него там преследование новое, почему он здесь оказался в Литве. Но само по себе. Вы понимаете, мы иногда делаем то, что мы думаем, ну, вот не очень, может, уже людям надо. Оно надо.
2: Да, речи про это сказали. Ну, уже сенс в этих митингах и акциях.
1: Видите?
2: А вы бачите, да, есть сенс,
1: да,
2: все-таки.
1: Есть. И у нас подходили пару раз, и, ну, кроме того, что мы постоянно пишем на своем канале, что приходили люди, там, не знаю, из Грузии, из Австралии, из Германии, со всего мира, понимаете? И мы с ними рассказываем, там, в Греции. То есть они слышат что-то, у них будет, останется, что сопротивляются люди, что у них это все есть.
2: Больше всего.
1: Да.
2: Все,
1: ну, а сейчас вот барабанщик один, Алексей Синчук, на него как раз у нас сбор открыт в помощь ему, который в Грузии. Мы когда-то делали еще с внучкой Богинской, с Яной, мы делали когда-то, записывали видео еще в 2020 году в его поддержку. И я ему это все отослала, и отослала его фотографию на нашем плакате, в котором мы стоим каждое воскресенье. И он ответил: надо же, я думал, меня забыли. Понимаете, это мы их все равно не забыли. Мы как можем что-то, но это маленькая часть, может быть, какая-то малюпасенькая. Я всегда говорю, что это та бабочка, которая садится на капот автомобиля, и она перевешивает, что он был в нужную сторону. Мы не знаем, как это работает. Но работает. И вот допомога в данном случае, когда она празднует, это можно людям, которые, может быть, некоторые стесняются, некоторые думают, а вдруг, ай, ну я уже забыл, я ничем там не помогаю. У них есть возможность в сентябре месяце просто вначале прийти, потому что мы просто будем рады всем. То есть, которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Я недавно разговаривала с ребятами, которые четыре года назад там через речку переплывали сегодня. Я такой, боже, 4 года. Понимаете, это много. То есть они уже многие стоят. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в День матери, да, или там на 8 марта. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
0: Организаторы свята просяць беларусаў запомніць апытанку пра святкаванне, каб дзень нараджэння валанцёрскай арганізацыі «Дапамога», якая працуе ў Вільні, быў больш цікавым і разнастайным. А гэтую апытанку можна знайсці на інфармацыйных платформах «Дапамогі», у тым ліку і ў Тэлеграме.

0: Нас чувать на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Нас чувати на по всім світі, тільки треба знайти нас у сусвітній павуціні інтернету. Наш адрес racja.com. 22 хвилини з половою застаються до 7 години у Польщі, до 8 у Білорусі. За останній час у автоаваріях у Грузії загинули каля 10 білорусів. Одно з трагічних здарення відбулося, коли білоруські туристи трапили в аварію недалеко Батумі, у виніку якого офіційно двоє чоловік загинули, а ще 7 були поранені. Чи в таких ситуаціях допомагає білоруська діаспора, яка, як відомо, у Батумі особливо вельми активна була в останні роки? Хто займається сув'язю з родними, документами, леченням, вертанням тіла загинулих на родину? І про це з правооборонцем Романом Кисляком розмовляє мій колега Сергій Японович.
2: Роман, розповідіть, скажіть, будь ласка, яким чином оказується допомога при тих нещастях, які останнім часом відбуваються в Грузії? Я про автокатастрофу, у якій загинули люди, чи ось недавній випадок, коли тягник збив чоловіка, який оказався білорусом. Яким чином ви, як представники діаспори і як правооборонці, оказуєте ніяку допомогу білорусам в Грузії?
3: Так, да, к сожалению, ми в діаспорі здесь сталкиваемся с такими ситуациями, когда либо после ДТП или других происшествий люди получают травмы, лежат в больницах, либо погибают. Тогда уже консультируем родственников, как обеспечить возвращение тела, решить вопросы с документами, как общаться с администрацией больницы.
2: У меня такое чувание, что у этом годе стало нек больше таких аварий с уделом белорусов. Ну, там, где гинуть белорусы, те, может быть, я помиляюся, і ці просто представники сродку масової інформації замалчували гэтую інформацію, яка була раніше?
3: Ні, не похоже. Это, ну, не знаю, какое-то трагическое такое совпадение, что, ну, вот, крупные аварии с большим числом жертв, туда попадают белорусы. Это просто какое-то, вот, не знаю, совпадение, рок. И здесь никто ничего не замалчивает, и все передают, и вообще грузины спрашивают, как бы все знают про эту трагедию последнюю. В общем-то, спрашивают, знаем ли мы этих людей, и, в общем-то, все знают, никто не замалчивает в средствах массовой информации и подобное.
2: Я кажу про то, что таких аварий ранее было не к меньшинству, может быть, просто ранее на них меньше звертали увагу. Я про то, что все в этом году то одна автокатастрофа, то другая, то вот зараз это збиття чоловіка тягником, який ось ніяк оно стало більше гэтого всього у гэтым годзе.
3: Була аварія з участием білорусов, були другі інциденти, но з таким количеством жертв, конечно, не було. Ну, для Грузії на самом деле беспрецедентный такой случай, поэтому просто раньше были аварии, вот в прошлом году была авария, когда девушка погибла, а супруг попал в больницу, и мы собирали средства и консультировали. В общем-то, его искали адвокаты для того, чтобы помочь, так как потерпевшая, ну, сторона не могла добиться от виновника некоторое время возмещения расходов на больницу.
2: Я понимаю, что человека осудят, да, керуются в это автобуса. Кто будет?
3: Ну, не знаю, предположительно, да. Если его не признают там невменяемым, то, по идее, да, потому что все свидетельствует о том, что он нарушил правила дорожного движения. Я не хочу забегать вперед и там говорить за суд, но его взяли под стражу. Сколько мне известно, как бы освобождения там под залог не было. Ну, насколько мне это известно. Он не имел права управления таким транспортным средством с таким количеством пассажиров. Техническое состояние этого микроавтобуса, скорее всего, было ненадлежащим. Ну и опыта человека не было. Почти на последнем этапе спуска это произошло. Это очевидно, что он перегрел тормоза и вот, ну, допустил такое происшествие. Сам непосредственно перед столкновением выпрыгнул, так как уже видел, что тормоза не работают и машина летит неуправляемо.
2: Ну, когда помнишь, что такое вдарится еще, то так само будет оказана белорусам допомога, правда?
3: Конечно, да. Ну, в этом случае вот, пуски Гоминфта, вот это происшествие, здесь подключилось и посольство, ну, впервые так активно. Посольство и МИД делал заявление, поэтому часть работы они осуществили бы.
1: Гаварыў праваабаронца Раман Кісляк, які таксама дапамагае беларусам, што падаюцца ў Грузіі на міжнародную абарону. Але, хаця такіх чалавек набралася больш за 100, Грузія пакуль не выдала ніводнаму з іх міжнародную абарону.
4: Альбо проповідь, альбо споведь, усё дым, той, хто больш атрымаў, пракаціць.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, в Польше 7.
3: Украинские беспилотники атаковали две области России. МУС Беларуси объявила у вышук Олеся Беляцкого. Шестигоддзе волонтерской организации «Допомога» у Вильне.
2: По студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1638 день войны. Украинские беспилотники атаковали Нижегородскую и Тульскую области России. В приватности у Дзержинска у жилый дом трапил украинский беспилотник. Червоный узровень беспилотной небезпеки в области обвестили каля 3 годины ночи, поведомляют мониторинговые каналы. На автобусном припынку, где супрацовники Запорожской атомной электростанции чекали на автобус, как ехать на оккупованную Россией электростанцию, выбухнул дрон. Один человек загинул, 16 трамали ранения, трое из них тяжкие. Про это поведомило Международное агентство атомной энергии. Так само были удары по промысловой зоне АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссі закликал неоткладно спынить эти атаки. Нагадаю, российские войски захопили наибуйнейшую в Европе атомную электростанцию с 6 реакторами у первые тыдни уварвания в Украину в 22-м годе. Репрессии в Беларуси. Объявлены у вышук Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий. Ягоная картка з'явилась в базе Российского министерства внутренних справ, доступной на сайте mvd.sotaproject.com. Подставой для вышуку позначенная криминальная справа без удокладнения номеру артикулу. Как ведомо, Олеся Беляцкого промусово вывезли из турмы за мяжу в снежне 25-го года. Так само менская милиция знову шукая былого политвязня Миколу Дядка, помилованного летась у вересне, объявленного у вышук все 30 красавіка. У обновленной базе вышку оказались и журналисты Катерина Гордеева и Сергей Подсосонны, вокалисты гурту «Дитюки» Александр Дянисов, модераторка «Христианской визии» Наталья Василевич, былые политвязни, сирот яких Дмитрий Козлов и Вячеслав Лазаров. Усяго белорусские силовики шукают амаль 7000 человек. Былы политвязни, лидер белорусской христианской демократы Павел Северынец зранку поведомил у Фейсбуку, что участка батьковской кватеры у Витебску, где он прописаны, теперь арештованы. Черговое беззаконие, але Бог усё бачыць, адзначыў палітык. Жыхароў Беларусі турбуе якасць пры дваровых тэрыторыях, у дзіцячых пляцовак і дарог. Пра гэта паведаміў камітэт дзяржконтролю па выніках гарачай лініі. Адзначаецца, што пытанні грамадзянаў прымаліся на нумары 191 і ў чат-бот тэлеграм-канала КДК. Пра неналежны ўтрыманне дарожна-вулічнай сеткі, а таксама неабходнасці рамонту паведамілі жыхары амаль 2 дзясяткаў населеных пунктаў. Гэта ў аграгарадку Бродніца на Берасцейшчыне патрабуецца асфальтаванне шэрагу вуліцаў, у Барыс себе по улице Днепровской есть ямы, у Минску просил тротуар по улице маршала Лосика. Так само поведомлялось, что ля дома номер 15 по улице Денисенки у Гомли нема дитячих гульнявых пляцовок, скрыняв и лавок. Усяго, як заявлено, ведомство приняло больше за 170 поведомлений. Вильня. Шестигоддзе існавання волонтерской организации «Допомога» отзначить 5 вересня у лекации «Белорусский замок», говорит керовница организации Наталья Колегова.
4: Я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября. Но в принципе мы это «Допомоги» только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала. Поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги.
3: Как каже Колегова, это будет открытое свято, и она чекает у всех белорусов, но вот тех, кто не связан с допомогой.
4: Мы будем рады всем, то есть которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в день матери. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
3: Организаторы свята просить заполнить опытанку про святкование, как амбреза стала больше цікавой и разностайной, отповедала запытам гостей. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Зменлівая хварда сёння беларуска-польскім памежжы, да беда без ападкаў. У другой палове дня дажджы спачатку синоптыкі прагназуюць на захадзе рэгіёну, то бок на Беласточчыне, а затым вечарам, але толькі вечарам і ноччу ўжо і на ўсходзе, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне. Атмасферны ціск у цэлым рэгіёне цяпер ужо крыху ніжэйшы за норму, 1007-1009 гектапаскаля ў сярэднім паказваюць барометры, і такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10, а максімальная тэмпература днём 20-22 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Стас Дадерко только что в новинах показал, что Министерство внутренних справ Беларуси подало в международный вышук Олеся Беляцкого, лауреата Нобелевской премии миру. Шукает так само и инших политвязнев, яких, да речи, белорусский режим недавно выпустил с турмов, який у гэтым сэнс тяжко сказать. Тем не менш, режим Лукашенко не забыл про 20-й год, каже представник организации Белпол Владимир Жигар. Так он прокомментовал апошнія выпадки ДОС-атак на шэраг белорусских незалежных медиа, в тым ліку и на белорусской радио «Рация».
2: Режим, он не забыл, что было в 2020 году. Пытается максимально уменьшить возможность получения белорусами информации о том, что действительно ничего не закончилось, люди продолжают работу, продолжают бороться за Беларусь. И если говорить в целом, то это такая достаточно постоянная тенденция. Просто, скажем, направленность действий режима в определенное время, она немного просто меняется. Когда они больше пытаются, например, вербовать людей, когда они пытаются людей, например, шантажировать, когда они пытаются совершать какие-то акции, пытаются людей подкупить на то, чтобы они предоставляли информацию по поводу каких-то акций, ну, когда они занимаются, в общем-то, такими DDoS-атаками. Для государства, которое обладает, в общем, достаточно серьезными бюджетами для такого рода действий, это не составляет труда.
3: Ці можна ствердзіць, што на сёння беларускія спецслужбы працуюць професійна? Тут прыгадваю гэтыя аперацыі, напрыклад, схемы выкрадання Котова.
2: Ничего не известно ни по поводу Котова, ни по поводу Мельниковой. Здесь очень много, в общем, таких темных пятен, которые не дают до конца понять, что же происходило и по какой причине эти люди исчезли. Если говорить о профессионализме белорусских спецслужб, то он, в общем-то, как и был, он не самый высокий, они действуют достаточно примитивными способами, которые не всегда направлены на достижение какого-то конечного результата, а просто показывать какое-то действие.
3: Вы занимаетесь расследованиями разных справ, связанных с режимом Александра Лукашенко. На что наиперш теперь накированы эти незаконные схемы?
2: Если мы говорим о публичной части, то есть публичных видеорасследованиях, либо той работе, которую мы проводим не публично, то основной такой крен – это показать, доказать и выявить схемы по участию Белоруссии в производстве вооружения на территории Белоруссии с последующей передачей этого вооружения России. То есть фактически мы показываем о том, как до сих пор режим Лукашенко соучаствует в войне против Украины.
3: Это уже шматлікія прадпрыемствы з ваших расследаванняў вынікае, якія працуюць на гэты расійскі ваенны комплекс.
2: Как мы неоднократно заявляли, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, поставляют какую-то продукцию на территорию России, которая в последующем используется в войне против Украины. Также эти предприятия участвуют в схемах по обходу санкций как для предприятий Беларуси, так и для подсанкционных предприятий России. И мы не так давно, весной, опубликовали первые 120 предприятий, работа по которым была полностью завершена, и информация, и материалы, о которых были переданы нашим партнерам. По очень многим предприятиям уже, в общем-то, мы видим реакцию, как введение санкций Европейским Союзом, США, Канадой, Австралией, Японией. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем еще дополнительный список, работа по которым, то есть по компаниям, которым уже будет завершена. Это еще дополнительное будет внушительное количество белорусских предприятий. Ну и в конечном итоге, когда работа будет завершена по всем, когда информация по всем предприятиям будет передана, мы, естественно, опубликуем весь список таких предприятий. Все это делается для того, чтобы наши источники, которые передают информацию, находились в безопасности, для того, чтобы работа по сбору доказательной базы об участии этих предприятий в войне против Украины собиралась, в общем-то, в таком нормальном, спокойном режиме.
3: Гэта информация позднее передается неким вашим заходним партнерам?
2: Безусловно, те или иные санкции, которые вводятся, они вводятся не на пустом месте. Мы рассказывали зимой про завод корпусных изделий, как пример, который производит боеприпасы для России. В 21-м пакете мы увидели это предприятие, завод корпусных изделий, объект-участок в санкционном пакете. Также и КБ-дисплей. Мы также неоднократно рассказывали про это и про предприятие Диапроектора. Опять-таки, в последнем 21-м пакете эти предприятия, в общем-то, были отражены. И Белпол проводит регулярно закрытые брифинги в различных странах Европейского Союза, США, Украине, для того, чтобы показывать, в общем-то, как меняется ситуация в Беларуси, какова динамика и на что необходимо делать, естественно, упор в настоящее время, потому что ситуация очень сложная. В ближайшее время мы понимаем, что многие эти предприятия могут выйти на свои производственные мощности, а это значит, что 27-й год в контексте, опять-таки, того еще, что происходит вокруг Беларуси, может быть очень сложным.
3: Як на гэтым зарабляе Александр Лукашенко и его оточэнне?
2: Здесь нужно распределять, точнее разделять схемы, потому что если мы говорим о предприятиях, которые работают на войну, то это попытка как-то стабилизировать ситуацию внутри страны, потому что если бы белорусские предприятия это не производили, то ситуация экономическая была бы еще хуже, чем есть сейчас. Хотя ситуация все равно ухудшается, потому что санкции, которые вводятся, опять-таки, за участие, соучастие в войне, за помощь агрессору, они ухудшают эту ситуацию. Есть схемы непосредственно коррупционные, но это коррупционные схемы, о которых мы также рассказывали, в которых участвует так называемый президентский спортивный клуб, и уже непосредственно на этих предприятиях зарабатывают и семья Лукашенко, и круг приближенных.
1: Цяпер арганізацыя былых сілавікоў Белпол выявіла новую схему абыходу санкцый, якой карыстаецца беларускае прадпрыемства Планар. Яно знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі за працу на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. А з прадстаўніком арганізацыі Белпол Владзімірам Жыгарам размаўляла Яна Запольская.
4: Раса жыта, расіла, жонка муж.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Александр Лукашенко недавно продемонстрировал полную миролюбность и гостинность, заявивши про ожидание накормить всех небараков украинцев тем, что у нас на болотах и в лесе, и про нежидание воевать ни с кем. Мы будем робить все для того, как был мир. Ніякі мы не агрессоры. Мы не ожидаем воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с габреями. Чому? Потому что Беларусь – это их дом, агульный дом. Тут живут все. И живут нормально, сказал я. Лукашенко в апошнім месяце заправды в основном робить миролюбные заявы. Ягоная тональность істотно змянилася. Что же отбылося? Коли он ранее хвалился и орешниками ядерной зброї, якая нібито размещена на территории Беларуси, то теперь Максима побачил, как Россия за все своей ядерной зброї не может оборонить от ударов ані свои нафтоперепрацовывающие заводы, ані склады «Вайберис». Киев, видовочно, мел мету усиляк обмежевать удел Минску в войне. Как показывает практика опошних месяцев, у певной степени ему это удается. Лукашенко вельми хоче, каб его знову спрымали не только як союзника Путина, але и як человека, які може быть корисны после закончения войны. Мовляв, хотя Россия наш союзник, але мы хочем миру и готовы допомагать домовиться. На фоне того, что знову з разных столиц, з разных боков гучать слова про магчимые перемовы, у такой ситуации Лукашенко розуміє, коли почнется реальный процесс закончения войны, Беларусь не повинна опинуться за бортом. Нельзя выключать, что теперешняя миролюбная риторика на фоне перемовы с Вашингтоном и магчимого приезда в Минск спадара Коула может быть одночасово сигналом Вашингтону. Я не проблема, я могу быть часткой решения. Натурально, однак, что новая старая риторика Лукашенки ніяким чином не сопровождается стратегічным разрывом с российской позицией. Ён по-ранейшему называет Россию союзником и не ставит под сумнев основную российскую интерпретацию войны. Еще в червні он, например, сказал, что перемозе России перешкодили певные силы, у тим ліку Ватикан и Израиль. Тому теперішні виказування Лукашенки можна інтерпретувати наступним чином. Не Лукашенко став миролюбним, а хоча й так, Лукашенко реагує на українські удари, на зміни в війні і рихтується до можливої післявоєнної політики.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: А наши координаты в интернете racia.com. До 8 години в Польше, до 9 в Беларуси остается 6 хвилин с половой, столько же до новин. Новины у нас, как ведомо, о полной године завсёды. У этом выпуску Стас Дедерка скажет про, между іншим, про ночную атаку украинских дронов на Москву.

0: Радио Рация.
1: 20 хвилин застается до 9 годины Польши, 10 у Беларуси. Были доброохотники, которые смагались за Украину, протягивают свою громадянскую активность, навод после того, как вышли из войска, да помогают на политических подеях, например, у час организации Дня годности в Варшаве, и так само на культурницах фестивалях, як для прикладу фестиваля Буджаних Тутака на Падляши. Про гэта, чаму тое робяць, чаму застаюцца актыўнымі, Марына Савіцкая запыталася былога вайра і палітычнага зняволенага Дзяніса.
2: Я считаю, что по поводу наших войров, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, развозволение Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы. Бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурное там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи.
3: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброохотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где сейчас ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
2: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация. Если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
1: Як каже Дзяніс, ваярам важна час ад часу пераключыцца на грамадзянскія справы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Украинские силы поцелили у войсковый завод у России. На заходе Беларуси почались вучения. Нацбанк отреагировал на падение курса рубля.
2: С новинами Стась Дадерка.
3: 1638 день войны. Силы обороны Украины минулой ночью атаковали город Дзержинск у Нижегородской области России. Поводле попередних оценок, масштабное задымление отбылося над территорией оборонно-химичного завода имя Свердлова. Видовочцы уночи опубликовали кадры атаки дронов и густого дыму над городом. Ведомо, что украинские силы атакуют названный завод с соковика 24-го года. За гэты час яны нанесли сама мини 5 ударов, а пошни сёлета у червяня. У Запорожжи сама менее 2 человеки загинули, еще 10 отримали ранения в вынику новых российских обстрелов. За апошние 24 годины от ударов потерпели 52 населенные пункты региону. Поводле областных уладов у лекарнях находится 56 человек, у тем лику 5 детей, которые отримали ранения за апошние несколько дней. 13 человек у тяжким стане. Российские войски наносили удары авиационными бомбами и дронами. У протяг военной темы в Берастийской и Градинской областях проходят двухбоковые батальонные тактичные вучения. Про это поведомило Министерство обороны. Мэтой вучения является удосконаление навыка у штабов и командиров, керование подразделениями под час ведения боевых деяний. Так само войсковцы отпрацуют переодоление водных перешкодов и минных загородов. Особливую увагу будет нададена практичным деяниям в борьбе с беспилотными летальными аппаратами, сказал керовник вучения Игорь Бычек. У маневра удельничают 6-е и 11-е механизованные бригады с Городни и Слонима. Что с курсом рубля? Старшиня правления Национального банка Беларуси Роман Головченко заявил, что ситуация спокойная и стабильная. Цитата. «Коли казать про невеликое ослабление белорусского рубля до доляра, то оно связано в первую чергу с ослаблением российского рубля до тычного доляра. У нас утворение курса ожитевляется поводле формулы с уликом нашего валютного кошика. Отповедно, мы крыху ослабили до тычного до американской валюты. Але знову же, это у межах наших курсовых коридоров». Цитаты. Как поведомил сайт MyFin, на белорусской валютно-фондовой бирже доляр США на торгах 18 жнивня вырос до узровню 3031 белорусского рубля. Как означает старшая науковая сопрацовница доследчего центра БРОК Анастасия Лузгина, на курс российского рубля негативно уздейничая пошкоджение российской инфраструктуры, атаки беспилотников на НПЗ, что подвышает попыт на импортное палево больше дорогое. Так само отбиваются санкции на российскую экономику, все это разом издейничая на российский рубель и опосродково на белорусский, кажа экономистка. Школьные поборы. Финансовая поддержка школы является проявой доброй воли. Право каждого из батьков подтримать инициативу рублем, коли есть возможность и ожидания, або аргументованно отмовиться. Про это говорится в материале главного редактора державной газеты «Гродинская правда» Татьяны Сергеевой. Подкресливается, что законодательство в этом питании гранично категорично и прозрысто. Основной крыницей финансования школы Беларуси является держава. Все остальное – это выключено право батьков, или никак не их обовязок. Газета на нагадывая, что сбор грошей наставниками строго заборонен. Педагог не имеет права докранаться до батьковских грошей, складать списы сдали не сдали, або огучивать суммы на батьковских сходах. За это наставнику погрожает жесткое дисциплинарное спогнание. Любая финансовая допомога может быть выключена доброохотной, гроши повинны переличиваться батьками самостойно на разлюковый рахунок школы, а батьковский комитет не имеет законных полномочий потребовать або примушать кого-нибудь до сдачи сродков. Про поэзию. Наста Кудасова проведе сустрэчу у чэшскай празе. Імпрэза пройдзе 10 верасня ў кафе Time Music. Нагодай стане зборнік выбраных вершаў паэткі лірыка, які на пачатку году апублікавала беластоцкае выдавецтва Камунікаторг. Гэта сёмая паэтычная кніга Насты і трэцяя выдадзеная ў міграцыі. На сустрэчы можна будзе набыць і іншыя кнігі фонду Камунікат, чы выдавецкі каталёг, налічвае ўжо амаль 80 назваў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце Рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода у першу.

0: Полове у целым белорусско-польским помежжи, в другой небо спачне хмарится от захаду. И там спочатку чекаются дожди, а вечером и ночью так уже по всем белорусско-польским помежжи махчимые опадки. Атмосферный циск унижающий за норму, ветер заходний, диповднево-заходний, 3-4 метра на секунду, у порывах до 9-10. Максимальная температура днем 20-22 градуса, минимальная ночью 16-17 градусов. Завтра у первой половины дня дожди в целом регионе, а днем, хотя хмарно, без істотних опадков. Температура, як сьогодні.
1: Радио «Рація». Перше трансграничное радио «ФМ».
0: 6 хвилин на 10 годину в Польщі, на 11 в Білорусі. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. Раніца з рацією завершилася, а день з рацією починає гурт «Босе сонце».

0: Есть две пушты. Пушта, якая охраняется, и пушта, якою завладал лесник. Эта пушта, где есть секера и пила, нигде не будет такою, как у национальном парку. И она не вырастет уже такая сама. Не будет такой самой. И ее характер изменяется. И то вельми шкода, как цела пушта по нашему боку была так на белорусской стороне национальным парку, то был велизарный еще кавалок лесу, який мае такое, где господарить природа. А человек только дотыкается до природы. И он ее и так контролюет, але не контролюет под взглядом экономичным. И он помогает природе. А в национальном парку сама природа робит то, что треба. И эти потребы человек николи не заступит своим уваходом, что раз большим, позорнейшим у лес. И тому белорусский бок пушцы Беловежской лепше от нашего, бо там национальный парк. И он может иметь так само перахилы, теперь на белорусском боку рубают пушцу, але это в рамах парку. И они не могут сделать того, что хотят. А у нас лесник, ну, как треба сделать гроши, то он берет пилу с сокеру и рубает пушцу. Иного выхода он не имеет. Он может и не такие виноваты, бо такое есть право. А в парку он не пойдет с пилой и с сокерой. Бо до парку доплачивает панство. Парку господарка только помогает природе. Она только контролирует какие-то такие моменты, когда треба там увойти, знищить крыгу корника, чи помогти посадить дерево. И тому вельми кепско, что поделили пушту. Поделили людей, поделили культуру. У пушты появился такой специфичный человек, появился такой лясун. И этот лясун, этот человек пушчи, от этих курганов, об яких мы говорили, створил свою вельми цікавую философию життя на лоне природы. Бо он нигде не мог оборониться от природы. И он с ней жил, и он у этой природы был, и он мусил иметь силы, и он ее познавал, и он с ней жил. И это лясун, то такий человек, такий самый и по нашей стороне, и по белорусской стороне. И такий самый украинец, такий самый белорус. И вельми шкода, еще Беловежская пушча, и она становит такую белую карту для литератов, для философов, для мастаков, для людей культуры, для этнографии. Тому что лос лясуна, его философия життя, его культура еще в повяках. Мы ее докладнее не знаем. И она вельми цікавая, и она еще жде на свои исторические такие соправдные бадання. Есть еще остатки этой культуры, которые живут на вёсках припустанских, серед людей. И как был национальный парк, то он оховывая не только природу, национальный парк оховывая культуру, оховывая людей, архитектуру, этнографию, якая есть на границе парку. То вельми важное.
1: Почалася весна 2006 года, а у вас, бачу, руки у фарбах, значит, шмат працуете. Над чем працуете теперь?
0: Ну, я працював шмат над зимою у Беловежской пушчы. Тому что гэты рок зима у пушчы была вельми прыгожая. Таких зим редко калі бывае. И я хотел намалявать як найбольш таких зимовых краявідаў Беловежская пушчы. И перед усім подняв такий цик беловежских дубов. Я эти дубы хочу сделать так у 4 пары року. И аккурат была зима, и я малював дубы, як они выглядают зимою. Теперь буду малювать, як они выглядают весною, после летом и осенью. И будет такий цик, як виглядає дуб у разные пары року. Ну, теперь я еще роблю музей белорусском, и там мои руки в фарбе, такой достаточно монументальный куток купалля. То есть такая сцена, такие как бы что-то в роде такой панорамы, якая связана с купальем. Там есть ночь, белорусская вёска, вода, венки, и это все так сделано крыху в фарбе, а крыху в натуральном таком выгляде. Натуральные венки, натуральное колесо от воза, на якой вяжут такие колоровые шматки в день купалля, натуральные венки, якие, правда, тут робятся на купалле. Ну и тому, что целую зиму работы имел смат, а теперь шикуемся до пленеру у Наровцы, будет для 10 мостоков, может двух с Беларуси и с Вислачи, и маем на пленеры, який отбудется 25 червня до 10 липня. И он будет связан с тислым резерватом Беловежской пушчи, потому что Войт шикует эту сталу галерею в царской школе у Наровцы, и она уже пойдет в такой капитальный ремонт, может до осени этот ремонт скончится, и мы повеличиваем гминную галерею у Наровцы. И до этой галереи дойдет Беловежская пушча, в таком вигляді, як вона виглядає в стіхлому резерваті. Це старий, пригожий ліс. Ну, буде цікаво, як мастаки собі дадуть ради з таким праві первотним лісом.

Куропаты я закончил 20 график на тему куропат. Я не готов до выставки. Мы хотим сделать на листопад крыш. И маем два места, у яким можно этот крыш поставить. То есть царская дорога от парку Палацового до Стислого резервата в Беловеже. Еще докладнее места не знаем, але есть махшимость, как такий крыш там поставить, коли не на парковым грунте, не на дзялце парку, то на приватной. Потому там еще есть кілька таких загонов приватных, и мы уже обговорены с двома господарами из Беловежи. Мы еще их прозвище не подаем. То есть наша такая тихая умова. Мы будем еще говорить с бурмистром, с Войтом Беловежи, как не было жадной там коллизии. И альбо там поставим этот крыш, а другое намерение, то есть утопили. При вузкоторовых колейках, где уже стоит экуменичная капличка, посвященная пушце, есть там камень с лесниками, яких за советов вывезли на Сибирь. И коли бы дошел крыш еще с куропат, то уже был бы такий пункт, такая досить солидная памятка. И наших людей, которые были вывезены на Сибирь, есть капличка, где можно помолиться. И может там над лесництво не имея жадных таких, ну, каких-то претензий, как там поставить крыш. Мы хотим здесь так, при конце вересня, во вресню, покликать таких с 20 особ, которые там писались на листу, таких гоноровых людей, которые помогут поставить этот крыш. И так коллегиально будет поднята децизия, чи поставим его в Беловеже, чи поставим у Топіль. И хочем, как у листопаде там была мша, и как этот крыш был высвенчен, чи в Беловеже, чи в Топіль.

0: 38-й день войны. До принятого 23 липня пакету санкций Европейского Союза долучились 8 краин. Альбания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Полночная Македония, Украина и Черногория. Это выникает заявы Верховной представницы в развязу замежных справах политики безпеки Каи Калас. Узгаданный санкционный пакет трапили Мазырский нафтоперепроцовчий завод и Европейская трейдинговая компания. У решения Рады в развязу означается, что Мазырский НПЗ уходит у концерн Белнафтохим и Амальцалком належит державе компании Славнафта. Завод мае стратегическое значение для экономики и режима Лукашенко. Так само есть с уладальником белорусской нафтовой компании. Предприемство подтримливает режим Лукашенко и отримливает от его выгоду. Зарегистрированная в российском Смоленску европейская трейдинговая компания, сгодно с документом, есть дочинной компании подконтрольной державе белорусской нафтовой компании. Она створена для продажу нафтопродуктов заводу «Нафтан» и Мазырского НПЗ. Тем часом Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализованная антикоррупционная прокуратура распочали спецоперацию по выкрытию злочинной организации. По данных следства, ее керовали дейные былые народные депутаты при уделе высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины. Со жнива на сборы. Миноборона Беларуси показала недбайных работников агропромыслового комплекса, яких призвали на войсковые сборы. Яны служат в одном со злучения у силов специальных операций. Цитата с поведомления Минобороны. Подчас занятков яны перадолили психологичную полосу, прошли обкатку боевыми машинами и отпрацевали эвакуацию подразделения на бронетранспортерах у район засяроджывания. Напереди выконание учебно-боевых задач на участках державной межи. Как ведомо, ранее Лукашенко пропоновал отправлять недбайных чиновников и работников сельской господарки на сборы. После этого Минобороны отправила военкамов инспектовать сельгаспредприемство подчас жнива. Латвия изменила процедуру запису у своей визовой центры в Менску и Витебску. Новые правила и регистрации уже действуют для всех категорий у заявников. И они подобные до тех, которые уже практикуют Польша и Италия. А хочем отримать латвийскую визу, доведется пройти стандартные этапы, створить улюковый запис, выбрать визовый центр и категорию визы. На этапе верификации система запотребует обовязковые загрузки сторонки дейного паспорта с фотографией. Заявнику необходимо пройти личную проверку для обороны системы от автоматичных регистраций. После успеховой проверки на электронную почту пройдет подтверждение и уникальный номер заявки. При изъявлении свободных месяцев заявник отримает оповещение. На выбор даты и часу подачи документов отводится ровно 72 годины, после чего заявка аннулируется. Так само в визовом центре звернули увагу, что все подтвержденные записи до 31 жнивня застаются соправдными и не потребуют повторного проходжения процедуры. Подляшша. На Святой Горы Грабарцы паломники сустрелися на супольной молитве. Тут святая литургия у гонор перемянения Господнего. Прошла подчас дождю. Грабарка изнов приняла тысячи верников. Святую литургию означали у арцибиску Пабель.
1: Дякуем Богу за этот день. Уже мы можем вспомнить святше святу. Вот день Панский. Чешьте, чем верник.

0: музычную информационную годину. Тут Бумбокс, Алекс Хепберн, Кася Ковальская, Реликт, Фалкорды и иншие. Не в забаве сустракаем Яна Мордане, як завжди у гэты час почитая нам что-то цікавое из архива у тыднёвіка Нива. Ну а потом про позяхание поговорим. Доведаетесь, что постоянное позяхание на самом деле может быть довольно тревожным сигналом.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Кася Кавальская на хвалях белорусского радио «Рация». А я вам про позяхання обяцаў рассказать. Не, ну ясно, что у вогуле, коли так казать шчыра, и коли вы этой темой цікавіліся, ці цікавіцеся, позяхання у вогуле никто не может отказать на во что. Самое такое близкое, это то, что ну, мы нібыта охлаждаем мозг. Ну, у кого есть что охлаждать, то и охлаждаем мозг. Тому, коли вы позяхаете, значит, все нормально, мозг есть, треба его охлаждать, бо там что-то працуе. Але сапраўды частое позяхание ассоциируется, звычайно ассоциируется со стомленностью некой, с недосыпанием, но, однако, заявляться оно может и по інших причинах. На ягоную частоту здольную плывать якость ночного отпочинку, стресс, так само эмоциональный стан, прием некоторых лековых препаратов, так само сюды. Позяхание часто возникает при переходе организма помеж разными узровнями спания. Менавіта тому человек может частей позяхать после обуджения, перед сном так само, ці у перыяды, ну, некой такой выявленной дрымотности. Однако великое значение мае не только протяглость, але и якость сну, это вядома. Ночной отпочинок складается с циклов, паўтаральных циклов, калі яны регулярно перерываются за шуму некага там святла, парушэння дыхання ці іншых факторов, человек может провести у ложку достаткова часу, але раніцаю все равно адчуваць стомленасць, тому пазяхае. Яшчэ одной причиной частага пазяхання можа стаць нестабільны режим. Постоянное змянение часу адыходу да сну і абуджэння здольна парушаць нормальное аднаўленне организма и узмацняць дзённую дрымотнасць. Уплываюць на стан таксама і алкоголь и некоторые препараты, которые володуют вот таким заспокояльным, седативным деянием. Тому при раптовном з'явлении постоянного позяхания рекомендуется узгадать, припомнить, те не изменялся недавний режим приема леков, або некий там звыклый лад життя. Стресс и нуда так само здольная менять частоту позяхания. Таким чином з'явление этого симптома, навод после полновартостного на первый погляд ночного отпочинку, само по себе еще не свечить про некое захворывание. У першую чергу можна звернуть увагу на режим і протяглость сну, умови у спальні, уживання алкоголю того самого і приманные препарати. Калі після устранення відавочных факторов нормалізується стан, причина могла быть менавіта ось одна з гэтых повсядённых звычек. Большее значение має ситуація, калі незвычайно частое позяхання з'являється раптовно, заховывается протяглый час або сопровождается іншими зменами самоотчування. Вось гэта уже, як кажуть, звоночек. Адмысловые уваги потребуют выпадки, калі одночасово возникают боль у грудях, выявленная слабость ці некие неврологичные симптомы. При таким сполучении прикметов рекомендуется, вядома ж, звернуться по медицинскую допомогу, а не спробовать самостойно растлумачить то, что отбывается некой там звычайной стомленностью. Добак, бачите, ну, не, саправды, калі штосьці занадто адбываецца, дык гэта, я кажуць, не здорово, так? Калі часто пазяхаеце і, здаецца, высыпаецеся, спіце нормально і не прымаеце ніякіх лекаў ды алкаголю, ну, тут, канешне, варта запытаць спецыялістаў, што з вамі не так. Добра, калі спецыяліст ведае.

0: информации.
1: А тут еще про Америку. Он был соправданный от белорусской интеллигенции, соправданный украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Фалкор на хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час, как нагадать про надворье, нагадываю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер поудньово-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже за норму. А вот у вечера местами махчимы короткочасовые дожди. Про то, что шахает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, традиционно расскажу не в забаве, да, чакайтеся.

Украинские беспилотники атаковали две в области России. МУС Беларуси объявила у вышукали Сябелецкага, шестигоддзя волонтерской организации «Допомога» у Вильні. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка. Варта дочакаться.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Украинские беспилотники атаковали две в области России. МУЗ Беларуси объявила у вышук Олеся Беляцкого. Шестигоддзе волонтерской организации «Допамога у Вильні».
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1638 день войны. 38 день войны. Украинские беспилотники атаковали Нижегородскую и Тульскую в области России.

0: стартовой зоне АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссі заклікав неадкладно спинить гэты атаки. Нагадаю, российские войски захопили найбуйнейшую в Европе атомную электростанцию с 6 реакторами у першие тыдни уварвання в Украину в 22-м годе. Репрессии в Беларуси объявлены в ушек нобелевский лауреат Лесь Беляцкий. Ягоная картка з'явилась у базе, доступной на сайте МВД sotoproject.com. Подставой для вышуку позначенная криминальная справа без удокладнения номеру артикулу. Як відомо, Беляцкого примусово вывезли с турмы за мяжу у снежні 25-го году. Так само менская милиция знову шукая былого политвязня Миколу Дядка, помилованного лет в вересні, объявленного у вышук сёлета 30-го красавіка. У обновленной базе вышку оказались и журналисты Катерина Гордеева и Сергей Подсосонный, лидер гурту «Дитюки» Александр Денисов, модераторка «Христианской визии» Наталья Василевич, былые политвязни, сирот яких Дмитрий Козлов и Вячеслав Лазаров. Усяго белорусские силовики шукают амаль 7000 человек. Былы политвязень, лидер белорусской христианской демократы Павел Северынец, зранку поведомил Фейсбуку, что частка батьковской кватеры у Витебску, где он прописаны, теперь арештованная. Черговое беззаконие, але Бог усё бачыць, адзначыў политик. Жыхароў Беларусі турбуе якасць пры дваровых тэрыторыях у дзіцячых пляцовак і дарог. Пра гэта паведаміў камітэт дзяржконтролю па выніках гарачай лініі. Адзначаецца, што пытанні грамадзянаў прымаліся па нумары 191 і ў чат-бот тэлеграм-каналу КДК. Пра неналежнае ўтрыманне дарожна-вулічнай сеткі, таксама неабходнасць яе рамонту паведамілі жыхары амаль 20 населеных пунктаў. Гэтак у аграгарадку Бродніца на Берасцейшчыне патрабуецца асфальтаванне шэрагу вуліцаў. У Борисове по улице Днепровской есть ямы, у Менску просел тротуар по улице маршала Лосика. Так само стало ведомо, что ля дома номер 15 по улице Денисенки у Гомли нема дитячих гульнявых пляцовок, скрыняв и лавок. Усяго, як заявлено, ведомство приняло больше за 170 поведомлений. Вильня. 6-годие основания волонтерской организации «Допомога» отзначить 5 вересня у лекации «Белорусский замок», говорит керовница Наталья Колегова.
1: Я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября, но в принципе мы это допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала, и поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги.
0: Как каже Колегова, это будет открытое свято, и она чекает у всех белорусов, но вот тех, кто не связан с допомогой.
1: Мы будем рады всем, то есть которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в день матери. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
0: Организаторы свята просят заполнить опытанку про святкование, как импреза стала больше цікавой и разностайной, отповедала запытом гостей. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз... На дворе.
3: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 21 тепла. Ветер поуднево-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму. У вечера месяцами максимы короткочасовые дожди.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио

Вось, бачите, Navi Band про счастье. Ось. А мы про гроши. А, в лекогости гроши счастья. А счастье гроши. Так бывает. Так вось про то, чего завсёды не хапая, про гроши. Обяцаю вам рассказать самый такой подступный финансовый ворог человека. Зусім не инфляция, або там некая там зарплата маленькая. А наш вот гэты майстерский самоподман. Мы привыкли пераконывать себе у идеальным контроле над кошельком, покуль реальные банковские выписки не открыют правду шокующую. Про гэта пишет The Washington Post. Гэтая финансовая амнезия, так бы мовить, примушая нас хронично недооценивать дробные выдатки. Ну, саправды, яны сдаются истными дробязями, але у сукупности перетвораются у круглую сумму, якая кожный месяц бесследно зникая з рахунку. Головная психологичная пастка заключается у шчирой веры во уласные иллюзии. Мы упэўнены, что трымаем бюджет под контролем, хотя николи его не фиксовали и шукаем виноваты где заугодно, акрамя уласных звычек. Перший распаўсюджаный миф крыется в упэўненности, что, мауляў, у мяне есть бюджет, нават калі усе лічбы існуюць выключно у памяти. Без твердой фиксации прибытков и выдатков немагчыма убачыць реальную картину и знайсці резервы для назапашванняў. Другая помылка тычыцца иллюзорной подушки бяспекі, калі откладзеныя на экстренный выпадок грошы регулярно разыходзяцца на некія бягучыя покупки, гэты финансовый резерв перастае выконваць сваю ахоўную функцию. Третья пастка звязана с кредитным пластиком. Безнаяўныя разлікі вельмі зручныя, але яны падтупліваюць пачуццё выдатку, прымушаючы нас марнаваць значна больш, чым пры выкарыстанні наяўных. Чацвёрты міф – гэта цвёрдая упэўненасць у тым, што мы амаль не яму паза домам. Регулярная кава по дорозе на працу, спонтанные перакусы и вечеровая доставка ежи з'ядают львиную долю месячного доходу. Пятая помылка спрытно маскирует банальные капризы по житёво важной необходимости. Новые подписки, забавки некие, да импульсивные покупки успрымаются как обовязковое марнование, хоть от многих из них можно легко отмовиться без страты якости життя. Финансовые тяжкости не возникают за один день. Яны вырастают со звычки заплющивать в очи на дробязи. Каб вернуть контроль над грошима, достатково поднять банковские выписки хотя бы за апошние полгода и сумленно раскласти все траты по категориях. Ну, саправды, я читал и не одной читал, что все наши возгетые проблемы с вечным недохопом грошей выключено за отсутности возгетой фиксации. И навод некоторые пропануюць хотя б месяц, як мінімум месяц, записываць усе, як кажуць, плюсы і мінусы, то бок усе доходы і усе выдаткі. Абсолютно усе. Я, власно, скажу і скажу за сябе, я двойчы, ці можа тройчы, пачынаў гэта рабіць, але мяне не хапала на месяц чамусьці. Ну, заўсёды штосьці. Ай, трэба ўпісаць у гэты шчытак, потым забываеш пра гэта. Ну, карацей кажучы, штосьці ў мяне не атрымліваецца, але людзі дасведчаныя кажуць, што сапраўды гэта дапамагае. Ну, вось трэба неяк так знайсці сілы, знайсці памяць, каб гэта зрабіць, ну і сапраўды высновы могуць быць вельмі цікавымі. Я, канешне, кажу пра самога сябе, але ў вас штосьці мне падаецца, таксама могуць быць высновы цікавымі.

Война в Украине. Российцы всю ночь атаковали Запорожье. Украинский эксперт оценил структуру белорусских демсилов гурт Крамбамбуля, запрошая на усе белорусский корпоратив. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 9 хвилинок на хвалях белорусского радио Рация расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Российцы всю ночь атаковали Запорожье. Украинский эксперт оценил структуру белорусских демсилов. Гурт «Крамбамбуля» запрошает на все белорусские корпоратив.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1638 день войны. Силы обороны Украины минулой ночью атаковали город Дзержинск у Нижегородской области России. Поводле попередних оценок, масштабное задымление отбылось над территорией оборонно-химичного завода имя Свердлова. Видовочцы вначе опубликовали кадры атаки дронов и густого дыму над городом. Ведомо, что украинские силы атакуют названный завод с соковика 24-го года. За гэты час яны нанесли сама менее 5 ударов, апошний сёлета у червеня. У Запорожья уже самое менее 2 человека загинули, еще 10 отримали ранения у вынику новых российских.

0: на Беларусь и для усіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
2: Пасля рыжскай мірнай дамовы Леванполь апынуўся ў складзе другой рэчы паспалітай.
3: Жыццё за палакамі мясцовыя жыхары ў асноўным помняць па ўспамінах сваіх бабуль і дзядуль. Праўда, ёсць і такія, і нам іх удалося знайсці, хто сам быў сведкам гэтых падзей.
2: Успаміны ў асноўным светлыя і трохі рамантызаваныя, асабліва адзначаюць высокі ўзровень культуры за палякамі.
4: Пры Польшчы бацька мой быў у польскай паліцыі.
5: Міліцыя это была цяпер.
4: Паліцыя. Паліцыя. Да, да. Ну, ён быў такі добренькі дуже. Ён каго-то самагонкай паймаў, пратаколы ён не пісаў. Яго напоюць і з сабой дадуць. І ён распіўся. Мы жылі ў беднаце, як мама расказывала. Не даедалі. У долг браў у яўрэя ўже водку. Вот. Ну, па-відзіму, яго попрасілі. Попрасили его, тогда он завербовался, деваться негде было, у Франции в шахту завербовался. Вот год там отработал, я его там убила. Он был заштрахован, и нам слали, маме, и мне еще был брат, и детям с Парижа деньги. Вот, и за эти деньги мама строила дом этот. Жили мы бедно. Была молодая она, неопытная. Ну, конечно, дом выкрасила. Прошли русские в 39-м. Это уже панечка, сказали. И мама плакала, что вывезут на Сибирь, наверное. А мы бедно жили. Вот, вот так была наша жизнь. Ой, тяжко. Ну, про Польшу, я бы сказала, была культура большая. Там мата не почуешь, бывало. Не. Ругнулся, то без лот штрафу напишут. Тут же полиция была в этом доме. Во.
6: Где сгорел?
4: Не, во рядом, где часы жили. Полиция тут была.
6: Який дом? Вот это следующий дом?
4: Да, вот этот. А где клуб? Там военные стояли. Срочники отбывали, военные.
6: Пограничники?
4: Да. 12-я была граница. Брат мой в 38-м году на лыжах переехал границу и не вернулся. Все.
1: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
7: 1936 года. Постройки.
8: Да.
7: Ее построили. Ну и здесь было, при Польше жило в Леонполе около 2000 человек. Здесь было... Больница, синагога была. А школа вот эта самая, это тоже наша школа. Ну, когда-то купили в 90-е годы. Вот, ну, хотели здесь открыть производство или базу отдыха. Но вы знаете, что нет денег. Вот, нет денег. Все упирается в вопрос деньги. Спшидайся, а что зробишь? 60-70 квадратных метров то. А, позже. Потому так и. О, польская еще. Польская это. Где-то при Польше 350 человек учеников было.
4: Там стояла вышка Колодвины. Наши военные, ну, всегда это патруль стоял, поляки. Вышка стояла, они наблюдали. И что-то было подозрение, что двинется черная полоса. А там, по-видимому, окапывались уже русские. Угу. Готовились. И это было 17 сентября, как сейчас я помню. Утром чуем выстрел. Мы в подвал схвалились. У нас тут дома погреб. Этот патруль заметил, конечно, сообщил там этой, всем этом военным, и они поудирали. Все поудирали. Только один был порочник такой. Вот он сейчас и похоронен. Витальд Полонский. И фамилия, я даже помню его. Ну, думать, я ж поручник, отвоюю. Забег там, гмина ж была, где спалили. Забег туды, наверное, отстреливался, что он там делал. И ему распороли живот, грудь. И он так гордо умирал за родину. Молодой, только женился, жена красавица там такая была, все. Ну, думаю, отвоюсь. И он мучительно умирал. А это все поудирали. Они в белье подирали, ходили по деревням, просили, надежу давали им там. Ну и они уехали там куда-то.
3: А мы с Лавонпала падаем на усход. Только 22 километра от Шюл находится Верхний Двинск, якими уже зусім іншую советскую историю.
2: Коли вы цікавитесь сучасным Верхний Двинском и его життем за советами, то слухайте «Уздовж поделенной Беларуси» уже завтра.
1: Радио Рация вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

Белорусская радиорация 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков у день не чакается. Температура поветра от 18 до 21 тепла. Ветер паудньово-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму. А вось у вечера местами короткочасовые дожди махчимы.

Украинские беспилотники атаковали две области России. МУС Беларуси объявила у вышукали себя Ляцкага. Шестигодзе волонтерской организации «Допомога» у Вильни. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про шесть хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Стась Дадерка.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Украинские беспилотники атаковали две в области России. МУЗ Беларуси объявила у вышук Олеся Беляцкого. Шестигодие волонтерской организации «Допомога в Вильне».
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1638 день войны. Украинские беспилотники атаковали Нижегородскую и Тульскую в области России. У приватности у Дзержинску у жилый дом трапил украинский беспилотник. Червоный уровень беспилотной небезпеки в области обвестили каля 3 годины ночи, поведомляют мониторинговые каналы. На автобусном припынку, где супрацовники Запорожской атомной электростанции чекали на автобус, как ехать на оккупованную Россией электростанцию, выбухнул дрон. Один человек загинул, 16 отрамали ранения. Трое из них тяжкие. Про это поведомило Международное агентство атомной энергии. Так само были удары по промысловой зоне АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссі закликал неоткладно спынить эти атаки. Нагадаю, российские войски захопили наибуйнейшую в Европе атомную электростанцию с 6 реакторами у первые тыдни уворвания в Украину в 22-м году. Репрессии в Беларуси. Объявлены вышек нобелевский лауреат Лесь Беляцкий. Ягоная картка з'явилась у базе, доступной на сайте mvd.sotoproject.com. Подставой для вышуку позначенная криминальная справа, без удокладнения номеру артикулу. Як ведомо, Беляцкого промусово вывезли с турмы за мяжу у снежня 25-го года. Так само Менская милиция знову шукая былого политвязня Миколу Дядка, помилованного лет в вересне.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

0: Станция. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мосты.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Басня про несчастливое кохание.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Российцы всю ночь атаковали Запорожье. Украинский эксперт оценил структуру белорусских демсилов. Гурт «Крамбамбуля» запрошая на все белорусские корпоратив. З навінамі Стась Дедерка. 1638 день войны. Силы обороны Украины минулой ночью атаковали город Дзержинск у Нижегородской области России. Поводле попередних оценок, масштабное задымление отбылося над территорией оборонно-химичного завода имя Свердлова. Видовольство наши опубликовали кадры атаки дронов и густого дыму над городом. Вядома, что украинские силы атакуют названный завод с соковика 24-го года. За гэты час яны нанесли самыми не 5 ударов, а пошли все лето у У Запорожжя самоменей 2 человеки загинули, еще 10 трамали ранения у вынику новых российских обстрелов. За пошние 24 годины от удару потерпели 52 населенные пункты региону. Повод для областных уладов у лякарнях находятся 56 человек, в том лику 5 детей, которые трамали ранения за пошние несколько дней, 13 человек у тяжким стане. Российские войски наносили удары авиационными бомбами и дронами. Тем часом был и министр обороны Украины Михаил Федоров закликал начать пошук механизма для проведения выборов в Украине, навод во умовах протяглой войны. У своем звороте он заявил, что Россия не повинна вызначать, коли украинцы смогут снова обирать уладу. На думку Федорова, необходимо отказать на пытание, как повинна функционовать держава, коли война протягивается годами. Беларусь-Украина. Створенная белорусская демократичная позиция в выгнании структуры, такие как Объединенный Переходный Кабинет, Координационная Рада, Офис Тихановской, сприяют тому, как Беларусь заставалась у теперешнем порядку дня в европейской политике. Про это каже аналитик программы «Российские и белорусские студы» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь.
3: Все ж таки были певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіонального архітектури безпеки, що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Украина рыхтуе стратегию стосунков с Беларусью. Те Беларусь рыхтуется до войны, комментар Вадима Мажейки. Милинкевича похавают на войсковых могилках у Варшаве.
2: У студии новину Валявоевская.
3: Подчас выступу у Верховной Раде у статусе кандидата на посаду министра замежных справ Украины Андрей Сибига анонсовал стратегию стосунков с Беларусью, якую уже рыхтуют и презентуют народным депутатам после завершения працы над документом. Сибига зазначил, что белорусский керунок и далее уявляет погрозу для украинской и европейской безпеки. Дипломат подкреслил, Беларусь суотказная за российскую агрессию, а режим Лукашенки мусить быть притягнуты до отказности. Мы структуризовали наши подходы в межах нашей политики относно Беларуси. Мы наладили належную супрацу с демократичными силами, а у министерстве призначили амбассадора у особливых доручениях отказного за этот керунок. И мы институционально будем его узмацнять, запевнил Сибига. Верховная Рада подчас поседжения проголосовала за перепризнание Андрея Сибиги на посаду министра замежных справ. У травня этого года директор программы российских и белорусских исследований Рады вонковой политики «Украинская призма» кандидат исторических наук Ярослав Чарногор был призначен амбассадором в особливых доручениях в питаниях демократичных трансформаций, взаимодействия с демократичными силами и национальными рухами несевровских краин. Беларусь не хотя рыхтуется до войны. Под таким заголовком политолог Вадим Мажейка опубликовал колонку «The Moscow Times». Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны і што стаіць за мілітарызацыяй краіны? Пра гэта распавядае палітолаг Вадзім Мажайка.
4: Колонка ў пэўнай ступені падапыльняе ўвогуле нашы якія даследчыя дзеянні, тут бяспека даследавання вымя касцёжкі, што мы робім апошні год. Сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат якія дзеянні рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя нейкія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся. А это худший режим, который находится в ситуации, когда разумеет, что худшее за все, и

Кирок самого разума с вами далее разом на хвале Белорусского радио рация. Новины прокручаются на у нашем эфире обовязково на початку наступной годины. У Минск приехал президент Ямы, сутракается с Лукашенком, да открывают там амбассаду. Подробязности программ напереди, ну а так само про злостное неподпорядкование у Стурме. Такие черговые суды у Беларуси.

0: Рация. Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
2: Президент Мьянмы у Минску сустранится с Лукашенком и открыет амбассаду. Поледине вуляного украинца будут судить за злостное неподпорядкование у турме. Депутат незалежности Юрай Збеленькі про декларацию незалежности.
1: У студии новинова Левоевская.
2: Министерство информации Мьянмы поведомило, что после визита в Москву президент этой страны Мин Аунг Галайнг на запрошение Александра Лукашенко наведая с официальным визитом Минск, керовник войсковой хунты находится в Москве с 18 по 19 жнивня. У Минску запланированы встречи президента Мьянмы с Александром Лукашенком, керовниками Урада Палаты представников. Керовник этой страны так само примет удел в церемонии открытия посольства Мьянмы у Минску и у Мьянманска белорусским бизнес-форуме. Чекается, что в осенью откроют и амбассаду Беларуси у Мьянме. Подтверждения этого визита из белорусского боку покуль нема. У правоохранительном центре «Ясна» поведомили, что супроть 33-годового политзняволенного громадянина Украины Павла Кабарчука, осужденного на 20 годов зняволения у Могилевской тюрьмы номер 4, завели новую криминальную справу. Поводле правооборонцев теперь его будут судить поводле частки 2 артикула 411 Криминального кодекса «Злостное неподпорядкование законным потребованиям администрации тюрьмы». Справу Паула будет разглядать суд Ленинского района Могилева. Политвязню погрожает еще до 2 годов зняволения. Сына и батьку из Украины Паула и Сергея Кабарчуков затримали в лютом 24 году. Тогда у Лельчицком районе был объявлен режим контртеррористической операции. Позднее КДБ заявил об затримании так званых террористов. На опубликованных пропагандистами снимках Павел выглядел сбитым. Ведомо, что у СИЗО КДБ затриманных доставил вертолет. Позднее их осадили по поводу 4 артикулов Криминального кодекса как диверсантов СБУ до 20 годов неволи. Их термины мусят скончиться только в 2043 году. Жнівенський путч 1991 года. Спроба державного перевороту у Советском Союзе. Державный комитет по надзвичайним становищам поспробовала отхилить от улады тодышнего президента СССР Михаила Горбачева. Старшиня Верховного Совета БССР Миколай Дементьев и керівництво Компартии Беларуси фактично подтримали ГКПЧ. А депутаты БНФ приняли заяву с осуждением путчу и запотребовали скликать сессию Верховного Совета, где была замацаванная конституционная незалежность Беларуси, принятая 27 липня. Говорит сябра консервативно-христианской партии БНФ депутат незалежности

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Итак, сама разом на годинке заглядаем. 17.10, зараз доклады часу Беларуси. 16.10, годинки показывают у Польши. Шлях до незалежности, проспадеи 20-го стагодия. Сегодня пригадываем имкливая падея Пуча, який разбивался аккурат 19 жнивня у 1991 годе. Это спроба державного перевороту в Советском Союзе. Одна из ключевых падеев, якія попередничали распаду СССР. Як гэтыя падзеі далецілі да Беларусі, то што важна было тады вырашыць, прыгадвае сябра парты БНФ, депутат незалежнасці Юрас Беленькі, з ім гутарыць Аліна Андрыевіч.
2: Што менавіта абмяркоўвалася на закрытых паседжаннях партыйнага кіраўніцтва 19-21 жніўня? Чаму Мікалай Дзімянцей так доўга не склікаў сесію? Гэта была асабістая пазіцыя яго ці загад з Москвы?
3: Відавочна, што гэта быў загад з Москвы. Гэта вынікае з самой сітуацыі тагачаснай у Савецкім Саюзе і Беларусі. Беларусь не была самастойнай дзяржавай. Гэта была частка Савецкай імперыі, таталітарнай, унітарнай, хотя фактично формально называлась республика в складе Советского Союза. Реальность была такая, что это была жестко централизованная система. Больше того, эта система, хочу нагадать, кто не памятает, керовалась коммунистической партией, которая была позначена в Конституции керующая политическая партия. И натурально, что все рашэнні, якія формально прымаліся на ўзроўні беларускага так званага кіраўніцтва, это быў просто дубляж тых загадаў, якія прыходзілі з Москвы. Адбылося, конечно, так бы мовіць, неверагодна з пункту гледжання этой системы, калі у Верховным Совете БССР 12-го скликання з'явіліся депутаты Беларускага народного фронту, якія сталі праводзіць сваю палітыку, сталі агучваць свае планы, свае тэзы, прапановы, якія не адпавядалі тым установкам, якія прыходзілі з Москвы, тым рашэнням, якія прымаліся ў Москве. Я памятаю, з першай сесіі это быў пэўный шок, напэўна, для гэтых вот номенклатурщиков так званых, якія привыкли, что вот з Москвы приходит некая установка, а яны як просто такие, вы знаете, формальные выканаўцы гэта агучваюць, там адзінагалосна голосуюць на сесіях Верховного Совета. А тут з'явіліся людзі, якія пропануюць іншыя ідэі, пярэчыць тому, что з Москвы прайшло. Я памятаю, першая сесія ўвогуле шок для іх была. А что тычется ГКЧП 19 жнивня 1991 года, то тут вогуле треба ж разуметь, что большиня Верховного Совета, у тем лику Дементей, это люди, якія выросли, годовались, их сталенне отбывалось еще при Сталине. Часом люди забывают про это. Что это значит для человека, на вачах якого отбывались эти репрессии массовые в Советском Союзе, коли батьки шептались, причем вот это вельми серьезно отбивалось на поводинах людей и проявлялось сейчас. И вот отбывается ГКЧП, переворот, и ясно, что Дементей, все это отчаяние коммунистичное, керавництво, яны это примают як загад, указание, что робить, як робить. А мы, оппозиция Белорусского народного фронта, мы пропонуем инше. Мы собрались тогда, кто был в Менску, в нашем покое.
2: Калі менавіта Зянон Пазняк і іншыя дэпутаты незалежнасці зразумелі, што Пуч праваліцца і пачалі рыхтаваць запасны план па пераходзе ўлады.
3: Трэба памятаць, што Дзімянцей гэта быў кіраўнік фармальнай улады. Рэальная ж улада была ў ЦК КПСС, рэгіянальная улада ў ЦК КПБ, першы сакратар ЦК КПБ Малафеев. Там прымаліся, скажам так, рашэнні, як рэалізоўваць загады з Москвы. Вельмі важны быў момант, калі мы некалькі чалавек апазіцыі, это быў я, Навумчык, Ігар Герменчук, Заблоцкі, мы прыйшлі ў кабінет да Дзімянцея. І вот што я ўпершыню пабачыў. Дзімянцей рэпрэзентаваў сябе такога мяккага чалавека з такімі паводзінамі, а тут у яго праявіўся нейкі такі, знаеце, сталёвы голас. упэўненасць такая. Вот. Мы патрабавалі выканання закона Канстытуцыі, што быў задзяржаўны пераварот, трэба дзейнічаць, каб супрадзейнічаць гэтым дзеянням з Москвы. А ён заявляе, Гарбачёв сябе ісчерпаў. Вы мне тут, маўляў, не вучыце, стаў жа з намі так размаўляць жорстка. І што вельмі важна, вот я вот зараз про шмат годов уже, 35 годов, что мы зарабили? Вот некалькі деталей, якія, можно сказать, были, Бог, может, дал нам разумение. Вот одна такая маленькая деталь. Здається, Герменчук, Ценовумчик, они взяли диктофон с собой. И они таемно записали эту размову. И эта размова потом была надрукована в некоторых газетах, крутилась по радио. И для коммунистов вот, большиня Верховного Совета это был шок. Когда уже провалился ГКЧП, яны засвечили свою ворожесть до Горбачева. Это треба еще раз разуметь, что это люди выросли при Сталине. И тут их керавник публично вот такое вот заявил. Это был вельми важный момент, який дозволил нам потом выкористать этот момент, снять дементея. Шушкевич не был идеалом, треба одразу сказать. Это была такая переходная фигура, чему коммунисты и погодились. Олег, это был крок наперед. И вельми важный момент, вельми яркий. Коли уже 21 числа, июня, мы стояли тогда на площади, пришла информация, что ляснул ГКЧП. Я помню такую эйфорию на площади, что вось, добро, все. А до нас звертается поздняк, и он каже, господарство, хлопцы. Я помню твар его не радостный, а такие напруженные, серьезные хлопцы. Нам история дала 3 дни. Коли зараз мы вырешим пытание незалежности, у этой 3 дни, мы будем незалежными. Коли не, дык не. Нам треба терминово сбирать сессию Верховного Совета и принимать это решение. Мы включили этот механизм. Мы потребовали от Дементея сессию. Мы тогда включили механизм, что коли Дементей не будет это робить, то мы сберем подпись депутатов. Это нам тогда удалось. Дискредитация у очах коммунистической большинства Верховного Совета Дементея. И это просто уникально. Так само, напомню, от Бога Бог дал поздняку. Это разумение, как себя поводить, миновито поводины его, день его, привели до того, что мы проголосовали за незалежность. На наступный день уже все это было бы немогчимо, бо Москва пришла у себе, кажется, имперская Москва, и пришла погроза, пресс-секретарь Ельцина заявил, что тут некоторые незалежность обвестили, так вот хай памятуют, мы тут начнем тут межи переглядать, такая прихованная погроза была войны фактически. А лет тогда, 19 жнивня, все, что мы могли сделать, мы сделали вельми правильно, докладно. Для нас тогда это были не дни, а годины. Коллеги казали, час был спрессованный. Было несколько таких моментов в Верховном Совете, когда потом разглядал, прошло ли сутки, а сдавалось, ты прожил там несколько дней. Вот тогда вот эти 3 дни были этими днями. И с другого боку, потом начала приходить информация, что рыхтовались для нас уже и закратованные вагоны подогнали, и списы расстрельные. Все это уже режим рыхтовал, и, конечно, нема сумнения, что, конечно, коммунисты, яны бы тогда залили весь Советский Союз кровью, коли б им удалось довести вот этот переворот до конца.
2: Як организаторам митингов от БНФ удалось собрать несколько тысяч человек у Минску, коли телебачение молчало, коли улады фактично подтримливали ГКЧП?
3: Треба ж разуметь, что адраджение почалося у нас с митинга на Куропаты 30 кастрычника 88 года, и больше того, докладней за артикула Зенона Позняка «Куропаты дороги смерти», который был надрукован у Лиме 3 червня 1988 года. Я это вельми добро памятаю, який был шок у белорусском громадстве. И с этого почалося адраджение, гуртование, формування Белорусского народного фронту. Потом з'їзд у Вільні був установчий, я буду, речі, делегатом гэтага з'їзду. Було уже гуртування людей, і була заява Позняка, которая так само, як бомба була тоді, про то, что развалится Советский Союз и Беларусь будет незалежной державой. Надзвичай важно это. Больше того, на первой сессии Верховного Совета мы, оппозиция БНФ, поставили питание об включении в порядок дня декларации об незалежности. То есть незалежность уже гучала повсюду. Коли бы это было сказано трохи ранее, это было бы однозначный переслед турма и репрессий. Это люди, которые уже были разом, уже сгрутовались, и они без неких там специальных поведомлений, яны рушили на площадь. Але, конечно, по наших структурах пошла информация, что закликайте людей приходить на площадь. Белорусский народный фронт одразу начал организовывать, хотя люди разумели, что они вельми мощно рызыкуют. Коли пераможе ГКЧП, то сопротивлялся, будут подвержены вельми суровым репрессиям. Тем не менее, люди пришли, собрались депутаты, которые были в Минску, потом подъехали те, кто мог из регионов. Мы стали принимать решения, стали працевать, обмерковывать, як что робить. Пошла такая вот праца.
2: Те были спробы силового разгону митинговцев, якие собрались на площади?
3: Милиция, яны вычеквали, яны вагалися. Яны таемно вели подрыхтовку до репрессий. Это потом уже высветлилось. Не совсем таемно вот эти вагоны, которые были сфотографованы. В газете «Свобода» друковалось фото закратованных вагонов, которые подогнались там со свежей кратами, приваренными на окна. Это яны робили. Але подчать разгон, одразу силовые деяния, яны не решались. Видовольшило, что яны бачили, что это ГКЧПисты, это слабая улада, это коммунистичная, якая уже сгубила свою силу и магчимость. И объективно уже стал. Треба ж разуметь, что экономика просто валилась на Советского Союза. Вельми ярко это проявилось уже в 88-89 год. Все стало валиться. Публичные заявы были премьера Рыжкова Советского Союза про то, в каким тяжким стане находится экономика Советского Союза. И они это ведали. И они разумели, что зараз вот початься бегать на переде паровоза, может быть, им потом дорого обойтись это. И они вычекали на такую позицию. С одного боку рыхтовали репрессии, а с другого боку не спешались их так одразу реализовывать. И вот это дало нам возможность денежить, собрать сессию. Бо, коли были репрессии, ясно, просто нас бы в тюрьму посадили, там типа постреляли бы. А так мы собрали сессию, напрацевали проекты документов по этой сессии, не черговой. И врешті-решт про 3 дні, 25-го, 4 дні мы вырешили это питание, самое главное питание, это надание декларации о суверенитете Республики Беларусь, тогда БССР, статуса конституционного закона. Беларусь стала незалежной. Вельми важно, что тогда опынулся на шале руху за незалежный человек, який разумел природу России, незалежного каким обличчем, там, коммунистичным, царским, посткоммунистичным, имперскость, и разумел, как Россия будет денежить в любой ситуации, на конт того, как берегши свою империю. Это было разумение, и что нам, отповедно, треба денежить. Вот это вот был ключевым моментом во всех подеях 19-25-го жениуня. День подчас путчу, бо вельми ж важно так само сказать, что рашучесть наших деяний уражвала так само и дементия всех остальных. Мы ж не стали ховаться. Вот, той же вот визит в кабинет Дементия, про який я кажу. И он там спробовал зубки показывать, але вельми так твердо отримал отпор. То есть наши деньги, приход людей, настрой людей, объективная ситуация в экономике Советского Союза, вот эта политическая уже слабость этой коммунистической партии, вот это раннейшие удары, крыльцо Куропатов, что сделал поздняк, тогда открыл, громадство было таким шоком. Все это, по сути, привело до того, что нам удалось вот это вот ключевое решение принять.
2: Как звичайные белорусы восприняли «Лебединое озеро» по телебачению белорусскому?
3: Была вот эта картинка, где это змовщики говорили про то, что они робят переворот державный. Неуполненность змовщиков, и она была недовольна для людей. Это системный кризис Советской империи. Люди это разумели. То, что нашлись люди, которые в этот вельми важный переломный момент поведно себя повозили, это был ключевым моментом тогда.
1: Ну, тады правал ж немецкага путчу, паскору распад СССР, ты проявил да здабыця Беларусю реальной незалежности 25 жніўня 91 годзе Верховна Совет БССР надав декларацію об державном суверенітеті статусу конституційного закона, а у снежня краіна стала заснавальніцей Садружності незалежних державов.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Тут і зараз пропоную вам так само чергову тему. 6 год означає волонтерська організація «Допомога у Вільні», яка приймає у своїх стінах політв'язнів, де проводять білоруські імпрези. Святкування відбудеться 5 вересня. Як означає керівниця організації Наталя Калігова, вони штогод святкують день народження допомоги і вже прийнята постійна дата гри урочистості – 1 субота вересня.
2: Ми знайшли цей формат фестивалю, коли люди, навіть які, може, не проходили через допомогу, но они могут прийти, как вот на фестиваль города, они могут прийти и купить какие-то белорусские товары, они могут отведать угощение, ну, у нас будет и угощение, но будет и там вот пиво, которое наш один политзек, там Антон Маслыка гонит, там будут коктейли, то есть там будут какие-то такие благотворительные пироги, шашлыки, то есть которые еще люди как маленькое угощение делают, но такое за деньги. То есть в этом плане человек, как на фестивале, может прийти, не рассчитывая, что он там должен подарок нести, он просто придет и примет участие в этом мероприятии.
3: Тобок і ремісники будуть так само запрошені.
2: Да.
3: А які там?
2: Ну, вишиванки, шампуні, трави, чаї, значки, кукли. Вот приїжджає Оля Пашкович, то есть она со своими куклами приедет. То есть вот все, что, скажем, просто ты от прямого производителя, без накруток магазинов там или кого-то еще, ты можешь это приобрести. И это приятно, что люди уже планируют, что они могут приехать. То есть я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще, мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября, но в принципе мы это допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала, и поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги. И людям можно просто планировать, не вспоминая какая это дата, они первая суббота сентября, мы приходим, встречаемся, ну и воскресенье тоже. У нас уже в прошлом году так затянулось на 2 дня, и это было приятно, люди смогли прийти, дальше пройти, поговорить, еще что-то, дай бог, что будет хорошая погода. В общем, как-то мы во всем в этом уже люди планируются, там звонят, ой, слушай, а мы там пару номеров там сделаем.
3: Да. Музычная программа.
2: Да-да, к сожалению, вот мы со Стыльским хотели, говорит, он бы с радостью всегда приехал, но он едет на фестиваль Грай. Но есть другие ребята, которые не едут на фестиваль Грай, они тогда вот приедут, мы надеемся переговорить с Сергеем Довелели, то есть мы еще там с ребятами. То есть как-то я даже не нервничаю в этом году, потому что уже как будто бы понятная ситуация. Уже договорились, в торт опять мы сделаем, там, не знаю, только уже, наверное, в этом году на 25 килограмм, то есть такой большой, потому что он является все-таки такой точкой угощения такого, когда вывозят и это все делать. В общем, я надеюсь, что это все-таки будет такая фестиваль, но в такой домашней атмосфере, потому что уже для многих замок стал не только местом такого проживания, не обязательно в нем жить, чтобы чувствовать его своим.
3: Вот. Открытое мероприемство, да. Закрытое?
2: Нет, открытое. Это открытое мероприемство. Мы, конечно, будем посматривать, спасибо, у нас есть ребята из клуба «Опора», сейчас они называются «Опора ЛТ», они будут тоже посматривать. Ну, с другой стороны, мы же всех своих знаем. То есть с кем-то, может быть, лично не знакомы, но мы все друг друга знаем. И всегда можем, ну, когда вот на митинге бывает, если я вижу незнакомого человека, я подхожу и говорю, здравствуйте, а вы откуда? И мы выясняем. Хотя вот сейчас это я уже немножко перескочу. У нас есть парень один новый появился. Он сейчас еще, правда, проходит там. Надо пару дней побыть в лагере для беженцев. Но он рассказал, что у него была домашняя химия. Но когда она закончилась, он приехал и видел в Вильнюсе наши митинги воскресные. Он говорит, я когда увидела это, у меня полились слезы. Молодой мальчик. Но я потом подошел, успокоился, сел и просто посидел сбоку. То есть он не подходил к нам, это было опасно. Но понимаете, это такая есть ситуация. Он просто подошел, посидел сбоку. И мне стало так хорошо. Говорит, и я, говорит, потом уехал, правда, сейчас у него там преследование новое, почему он здесь оказался в Литве. Но само по себе. Вы понимаете, мы иногда делаем то, что мы думаем, ну, вот не очень, может, уже людям надо, оно
3: да.
2: Надо.
3: Да, речь про это сказали. Ну, уже сенс в этих митингах, акциях.
2: Видите?
3: А вы бачите, да, есть сенс,
2: да,
3: все-таки.
2: Есть. И у нас подходили пару раз, и, ну, кроме того, что мы постоянно пишем на своем канале, что приходили люди, там, не знаю, из Грузии, из Австралии, из Германии, со всего мира, понимаете? И мы с ними рассказываем, там, в Греции. То есть они слышат что-то, у них будет, останется, что сопротивляются люди, что у них это все есть.
3: Больше всего.
2: Да.
3: Все,
2: ну, а сейчас вот барабанщик один, Алексей Синчук, на него как раз у нас сбор открыт в помощь ему, который в Грузии. Мы когда-то делали еще с внучкой Вагиной, Богинской с Яной мы делали, когда-то записывали видео еще в 2020 году в его поддержку. И я ему это все отослала, и отослала его фотографию на нашем плакате, которым мы стоим каждое воскресенье. И он ответил: надо же, я думал, меня забыли. Понимаете, это мы их все равно не забыли. Мы как можем что-то, но это маленькая часть. Может быть, какая-то малюпасенькая. Но я всегда говорю, что это та бабочка, которая садится на капот автомобиля, и она перевешивает, что он был в нужную сторону. Мы не знаем, как это работает. Но работает. И вот допомога в данном случае, когда она празднует, это можно людям, которым, может быть, некоторые стесняются, некоторые думают, а вдруг, ай, ну я уже забыл, я ничем там не помогаю. У них есть возможность в сентябре месяце просто вначале прийти, потому что мы просто будем рады всем. То есть, которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Я недавно разговаривала с ребятами, которые четыре года назад там через речку переплывали сегодня. Я такой, боже, четыре года. Знаете, это много. То есть, они уже многие стоят. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в День матери, да, или там на 8 марта. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
1: Організатори просять білорусу заповнити питанку про святкування, каб імприза стала ще більше цікавою і різностайною.
0: День з рацією.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Спецслужбы Литвы проверять чальцара до литовских аэропортов за связи с Республикой Беларуси и Российской Федерацией. Яны ведают, что у нас треба працовать. Наместник керовника Министерства замежных справ Беларуси выказался про мигрантов. Завершаются религийные урочистости на горы Грабарка.
2: Студы навинувала Ваёвская.
3: Департамент державной безопасности Литвы проведет проверку новопризначенного чальца правления компании «Литовские аэропорты» Александра Ланецкого на связи с Россией и Белоруссией. Так сама спецслужба проверит его контакты с пророссийскими средствами массовой информации. Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас сам попросил терминово провести додатковое расследование у дочинений до Ланецкого. Оппозиционные консерваторы кажут, что Ланецкий, дая интервью и комментарии про российскими СМИ, публикуя у их артикулы про то, как обысти санкции. У отказе Ланецкий заявил, что его комментарии были вырваны из контекста, а сам он не сделал ничего дрянного и не критиковал допомогу Украине. Меж тем бизнесовец назвал войну в Украине специальной военной операцией, а самообвешанную Луганскую Народную Республику территорией с незразумелым правовым статусом. Так само Ланецкому закидают, что у комментарии белорусскому выданию «Зеркало» он назвал примусовую посадку самолета РНР у Минску нейтральной у дочинении до Беларуси. Наместник министра замежных справ Беларуси Игорь Сакрета заявил, что Беларусь не притягивая великой колькости мигрантов, бо замежники ведают, что тут им доведется працовать. На думку Игора Сакрета, Европа зробилася магнитом для мигрантов, дякуючи своей системе социальной поддержки. Говорячи про миграционный кризис на меже с Евразвязом, Сакрета заявил, что замежники приезжают в Беларусь легально, у тем лику с Россией и с российскими визами, а затем у некий момент постановляют трапить у Евразвяз. По воде версии дипломата, после минания межи, мигрантам допомагают громадяне Польши и Литвы, которые перевозят их далее у Немеччину и выдатно на этом зарабляют. При этом Сакрета потлумачил нежаданне белорусского боку перешкаджать нелегальному переходу межи стосунками Минску с соседними краинами Евразвязу. Нас у Европе не любят и бачить не хочут. И при этом мы повинны вас оборонять, с якой нагоды наш помежник повинен оберегать спокой литовцев и поляков, коли б относины. Стосунки были нормальные, про все можно было бы домовиться, а коли не, обороняйтесь сами. На Святой Горе Грабарцы паломники сустрелися на супольной молитве. Учора о 17 годин прошла тут святая литургия у гонар переменения Господнего. Мимо дождю Грабарка и снова приняла тысячи верников, а вечером загорелась от свеч. Святую литургию означали архиепископ Авель.
4: Dziękujemy Bogu za ten dzień. Możemy Panią wspólnie świadczyć światu. Oto dzień Pański. Cieszcie się wiernie.

0: Mateusz. Dzisiaj jesteśmy pielgrzymką. Z Siemiatycz.
1: Kolki to będzie kilometrów?
0: 10.
1: Ciężko było?
0: Nie, troszkę nogi bolały, ale damy radę.
1: Ale kali szli, to nie padał dość?
0: Nie, było spokojnie.
1: No, na ogół ludzie szło w tym połamistwie?
0: Ilu ludzi? No, samą pielgrzymką około 200 plus maruderzy oddzielnie.
1: A kto chyba?
0: Ludzie osobno to szli.
1: Aha.
0: Samodzielnie, na własną rękę.
1: Aha.
0: A tak pielgrzymka z cerkwi około 200 ludzi.
1: O, to wiem nie mnoga.
0: Noga.
1: W to odchodzisz, czy tylko sioleta?
0: Zawsze w sumie. Co roku. Z 20 lat jakoś.
1: Ale te sąsiady z Siemiaty, czy na Świętuju Haru Grabarku, czy może tak samo z innych miejsc, ty już połomniczał?
0: Nie, tylko stąd, z Siemiaty na Grabarkę. Tylko stąd. Moim zdaniem jest to bardzo ważne dla chrześcijanina, dla prawosławnego chrześcijanina. Taki świąt jak ten jest tutaj niewiele, żeby ludzie z całej Polski się zjeżdżali, żeby szły pielgrzymki z Warszawy, z Białegostoku. Jest to dosyć ważne wydarzenie i dla mnie zawsze się kojarzyło z takim także spotkaniem z rodziną, gdzie zawsze się szukaliśmy wokół tej góry i wspólnie modliliśmy się i czekaliśmy na moment miropomazań.
2: Tam nasze stojać, no, nasze manaszki stoją tam na wierchu. Serafima, Antonia.
1: A to wy tak samo manaszka?
2: Tak, nie, ja moja doćka prwienia tu.
3: Ważne jest, że tutaj przyjeżdżają, jak tylko mogą. Думаю, это такое для нас головное свято на Белосточине.
1: А дождь?
3: А что там дождь? Будет солнце.
1: Сподеетесь на это?
3: Абсолютно так.
1: Так что Грабарка вертает надею.
3: Ну, завтра будет.
4: Тамара, я приезжаю в тот час, что року, потому что тут помолиться, тут спокойнее послушать молитву, свечки попалить на знакомых, свечку на кладбище поставить. И так во время этого свята, то есть как бы на душе легче послушать и то всего, что тут. И служба хорошая, интересная. И все о здоровье и о покое завше даю у своих карточки.
1: А скажите, тутай эта гора Грабарка и той праздник, это так само такая махчимость, как сустреть родных, близких, знакомых?
4: Да, все, каждый тутай сустреча кого близко, знакомого, поговорить, которого вообще долго уже не виделись. Так же, я теперь тоже в Шемятичах, а вообще была на деревне, то еще и жили, як то и была молодшая, то конями сюда приезжали завше. Ну, так же тут цікаве место и святое.
1: А что се меняется вашим зданием, когда так приезжаете? Бо часто ездите, правда?
4: Да,
1: а может, год. Чи для вас все как бы остается таким самым?
4: Вообще, то все такое самое место, але люди все больше. Больше и больше, больше. Да, и приезжают со всего света сюда приезжают.
5: Мы как бы не место, из Беларуси приехали, но... Все входим в храм в Гданьске, приехали один раз, попробовали, ощутили здесь благодать Духа Святого, и теперь каждый год стараемся приезжать на праздник сюда.
1: Вы сейчас тут, когда святой крыницы?
5: Ну, слышал историю, что источник как бы во время чумы излечил очень много людей. Люди тут православные здесь спасались, скажем так, в этом месте. Ну, мы такие же православные, как те в старые времена, поэтому... Следуем традициям, надеемся на исцеление, приходим сюда спасаться, исцеляться. Мы тут ночевали, было один раз в монастыре, но ночью здесь чувствуется великий спокой, тишина, не знаю, душа здесь как-то чувствуется как дома.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: У Хорватии затримали украинца, подозреванного у подрыве полночных потоков. Больше за 80 теперешних политвязнев осужденные за неподпорядкование администрации колонии.
2: У студии навернували Войовская.
3: У Хорватии затримали еще одного подозреванного у справе про подрыв газопровода у полночный поток 1 и полночный поток 2. Про это поведомила Федеральная прокуратура Немеччины. Его затримали у хорватском городе Пула на подставе европейского ордера на арешт. По поводу пресс-релиза ведомства подозреванного зовут Владимир Ж. Худшее за все это гражданин Украины Владимир Журавлев. По поводу версии следства, он профессийный водолаз и брал удел в усталевании выбуховки на газопроводах у вересни 2022 года, поведомляет настоящее время. Журавлев жил у Польши, але у летку 2024 года, после того, как Немеччина выдала ордер на его арешт, выехал в Украину. Медиа писали, что он пересек межу на автомобиле с дипломатичными номерами украинской амбасады в Варшаве. При конце вересня минулого года его все же затримали у Польши, але польский суд отмовился выдать его Немеччине. Вибухи на обох газопроводах «Полночний поток» и «Полночний поток-2», что ведут с России у Немеччину, отбылись у ночь на 26 вересня 2022 года каля датского острова Бронхальм у Балтийском море. Газопроводы на той час не працевали. Официальный Киев свое дочинение до подрыва газопроводов отмовляет, однако по воле немецких СМИ эту атаку учинила группа украинцев. На сегодняшний день не менее за 83 политвязни, осужденные по обвинувачению злостным неподпорядкованию законным потребованиям администрации. Такую статистику поведомляет правооборонный центр «Весна». Как стало известно правооборонцам, днями по этому артикуле будут судить 33-годового гражданина Украины Павла Кабарчука. Суд над ним пройдет у Могилеве. Политвязню погрожает еще до 2 годов изневоления. Этот артикул Криминального кодекса правооборонцы называют одним из самых циничных инструментов тиску на политвязнев, бо человек страчивает надею на вызволение. Некоторые политневоленные осужденные по им уже несколько разов. Подставой для додаткового термина изневоления может стать любая формальная дисциплинарная провина у колонии. Створеная белорусская демократичная оппозиция у выгнания структуры, такие как Объединенный переходный кабинет, Координационная рада, офис Тихановской, сприяют тому, как Беларусь оставалась у теперешнем порядку дня у европейской политики. Про это кажа аналитик программы «Российские и белорусские студии Рады внешней политики Украинской призмы» Павел Радь.
4: Коли все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
3: Однак варто розуміти, що руху еміграції не володає такими масштабними ресурсами, якими володають держави, оцінчає український політолог.
4: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом і останні вибори в коридорі. Ціну раду це підтвердили.
3: Павел Радь лічить, що політична активність створених структур білоруських демократичних сил у еміграції буде сприяти і тому, щоб європейські політики шукали способи вирішення проблем вокруг Білорусі. Більше новин на нашому сайті racia.com/. Черговий випуск про за годину.
0: Радіо Ра.

0: Міністр едукації Андрей Іванець резко виказався супроти репетиторів і репетиторства. І він каже, що органічно не сприймає людей, які допомагають школьникам освоїти школьну програму, коли ті не справляються.
1: Со слова міністра, праця репетитора лезве не безсенсовная, бо за короткий промежок часу ён спрабуе надзьмуць гумовы шарык да памеру аўтамабільнай шыны. Аднак гэтыя веды нібыта не застаюцца надоўга.
0: Іванец мяркуе, што сучасная школьная праграма вельмі лёгкая.
1: Цитата. «Калі тата ці маці не ўстане рашыць задачу па матэматыцы 4 класа, значыць у бацькоў пайшло нешта не так», падсумовае міністр Іванец.
0: Дык дакладна у бацькоў нешта пайшло не так. Ці ўсё ж нешта не тое адбываецца з беларускай сістэмай адукацыі, раз большасць школьнікаў займаюцца з рэпетытарамі.
1: Прокаментаваць словы міністра мы папрасілі настаўніцу года Беларусі, матэматыка і рэпетытарку Таціану Крапіневіч.
2: Як увогуле табе вось гэты спіч Іванца, ты як рэпетытарка, што адчуваеш, калі вось гэта чытаеш такія словы?
3: Перше, вау. Снова очередной шедевр. І, ну, конечно же, я в принципі чого за заявлением довольно критически отношусь, а тут, конечно, за больное, так сказать, задели. І, мне кажется, в этом его спиче причины и следствия поменялись местами, и нужно еще помнить это на фоне того, что министерство сейчас хочет сделать такой реестр репетиторов, всех загнать в этот реестр. И это посыл такой, как бы, квалификации, что, а на самом деле, что просто некоторым людям закрыть этот источник доходов, которые были уволены со школы, да, по определенным причинам. Но для меня вот обвинять репетиторов в том, что они существуют, это как все равно, что обвинять, например, ну, термометр в том, что у человека высокая температура. Проблема не в том, что репетиторы — это плохо. Проблема, почему они есть? Наверное, потому что школа не может дать того уровня знаний, и родители, которые хотят, чтобы их ребенок там чего-то достиг, поступил и так далее, выбирают этот путь абсолютно нормальный, потому что школа это предоставить не может, но... При нынешней системе образования, в принципе, индивидуальный подход в том виде, в котором ее дают репетитор, он невозможен при такой наполняемости классов и так далее, это классно-урочная система. Поэтому это комментировать просто даже смешно. А еще мне там в конце, если родители не могут решить задачу 4 класса, то здесь что-то пошло не так. Ну да, что-то пошло не так. Я скажу, далеко не все родители могут решить задачу 4 класса.
2: Ну так, я скажу, что у батьков нечто не так, и что сучасная школьная программа вельми простая. Ты заправда она простая, Татьяна?
3: Нет, конечно, она не простая, особенно, ну, я говорю за свой предмет, она перегружена, она излишне академическая, перегружена огромным количеством формул. Я не знаю, какой родитель, если он не математик, в состоянии помочь ребенку с решением задачи в 10 классе. Вот просто вот хорошо, не будем брать там с 5 по 9, хотя там тоже очень много вопросов к некоторым темам. Но какой родитель, не будучи математиком, поможет ребенку решить задачу по тригонометрии? Я таких не знаю, которые вот...
2: Но я бы не решила.
3: Никто бы не решил. Явно что-то они готовят, кроме этого реестра, и родители просто, если был хоть какой-то выход, нанять репетиторов, подготовиться и получить хорошие результаты, ты поступить туда, куда ребенок хотел, то теперь, если они это возьмут под колпак и создадут этот реестр, все равно в подполье люди уйдут, да?
2: А скажи, пожалуйста, чи увогуле шмат детей, вось по твоих назираниях, шмат белорусских детей, школьников, занимаются с репетиторами? Каких это может быть соток прикладно?
3: Выпускной класс, 11 класс, от 70 до 90%. Все зависит от местности. Например, я уверена, в Минске он будет намного выше, чем в сельской местности, потому что родители могут себе позволить, и там немножко другая планка, да. А в сельской местности он будет ниже, но 70% это точно выпускников ходят на репетиторство, чтобы сдать успешно ЦТ. Потому что в рамках школьных часов, школьных уроков, к сожалению, наш министр забывает о том, какие учителя приходят сейчас в школу, какие учителя поступают в педагогические вузы, с каким средним баллом, как они там учатся, как они выпускаются и как они приходят в эти школы. И когда учитель решает задачу с ошибками и рассказывает детям, что это правильно, и зачеркивает правильный ответ и пишет, что это неправильно, хотелось бы услышать вот об этом комментарии. Вот это как прокомментировать. Репетиторы зло, но они дают качество, да. А учителя, которые приходят с очень низким баллом в школу, это хорошо получает.
2: Слухай, а як вы сприймаєте гэтае слова про тое, што рэпетытар гэта такое штучнае надзьмуванне ведамі дзяцей? Вось маленькі прамежак часу, так, дзіцёнка надзімаюць як гумовы шарык, але гэта просто ненадоўга, то бок гэтыя веды потым вельмі хутка знікаюць, які былі атрыманыя.
3: Ну, слушай, вообще речь идет про то, что какой запрос, такой соответственный ответ. Запрос в том, чтобы сдать ЦТ, да, например, вот такой есть запрос. И просто, да, ребенка натаскивают, репетитор, зная всю эту уже кухню, как это происходит, зная все эти варианты, да, допустим, этого ЦТ, как это все составлено, ребенка натаскивают на решение этих тестов. И это нормально, какой запрос. Ну, мы идем в магазин за чем-то определенным, и мы это покупаем. Здесь точно так же родители покупают услугу, мне надо, чтобы ребенок хорошо сдал ЦТ. Да, его натаскивают на это ЦТ, потому что такая система. Другой вопрос, когда приходит родитель и говорит, нет, наша задача не нагнать оценки там, не повысить оценки, мне нужна конкретная база знаний, чтобы ребенок понимал, что это такое, чтобы у него был хороший фундамент, потому что он, допустим, хочет пойти поступать дальше на физмат. И это уже совершенно другой заказ, и уже репетитор будет работать не на решение тестов, на подготовку к тестам, а будет именно работать над базой, на объяснение материала. Это разные вещи. Какой спрос, такой и выход.
2: Ты зараз працуешь у польской школе. Скажи, чи есть тут запит на репетиторов?
3: Здесь программа намного проще. И любой ребенок здесь вполне может справиться с этой программой. Но тоже, опять же, есть люди, родители, дети, которые стремятся там куда-то поступить с физикой, с математикой, что-то еще. И, конечно, нужно больше, чем школьная программа. И они тогда обращаются к репетиторам. Да, они тоже здесь есть, но спрос не такой, как в Беларуси. А чаще всего берут репетиторов тоже выпускные в классах на подготовку к 8-классистым экзаменам или к матуре, чтобы повысить свой процент и поступить туда, куда они планировали. Да? Но не секрет, здесь тоже есть не очень хорошие учителя. И родители не всегда могут уделить время и справиться с этой программой, объяснить. Ну, в принципе, чтобы объяснить математику, нужно владеть методикой математики. Я же не пойду объяснять сантехнику, как ремонтировать санузел. Но это все знают точно, как учить детей. Будут рассказывать учителю, как учить детей. Ну, это там парадокс.
2: Ну, то бок, у принципі, репетиторство – это нормальная з'ява для большості країн, калі не для усіх країн, то бок, повсюль оно ёсць, і ось гэтае змагання, як бы, беларускіх уладаў, а адукацыі з репетиторством, ну, гэта просто так собі гісторія.
3: Это рынок. Это все равно, что, ну, опять же, искусственно убрать рынок и загнать все в государственные универмаги, в государственные магазины. Если человек хочет купить что-то, если он ищет эту услугу, соответственно, появляется предложение на рынке. Соответственно, появляются такие услуги. Если где-то эту услугу делают некачественно, соответственно, будут искать там, где сделают эту услугу качественно. И это нормально, это рыночные отношения. А не загнать всех в реестр, поставить всех в условия, да, и не дать возможность снова работать. Ну, для меня это Советский Союз.
2: А який твой отказ, як репетиторки, господару Іванцу?
3: Мой ответ такой, господару Іванцу, будет такой, что господар Іванец поменял местами причину и следствие. Я уже говорила, это все равно, как обвинять термометр в высокой температуре. Может быть, нужно лечить систему, а не уничтожать термометры, чтобы они не показывали высокую температуру.
0: А вось як каментуе пазіцыю міністра адукацыі, намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэй Лаўрухін.
4: Я бы сказал, что это была такая публичная самооценка. Он сам себя высек. Потому что если есть хороший учитель, то зачем идти к репетиторам? Значит, вторая посылка. А к репетиторам идут. Значит, вывод какой? Значит, в школе плохие учителя. А это что значит? Это значит, ведомство, которое возглавляет товарищ Иванец, плохо работает. Наверное, там плохие учителя, а хорошие идут как раз в репетиторы. Значит, быстро, значит, могут подготовить даже плохо подготовленного ученика, так подготовить в короткие сроки, что школа за многие годы не в состоянии этого сделать. Так надо, наверное, лечить школу, а не репетиторов. И лечить самого министра, что он плохо справляется со своими обязанностями, а не начинать, значит, вот искать злоумышленников в той среде репетиторов, который сформировался не просто так, а в силу спроса, в силу как раз-таки изъянов системы образования, и так далее и тому подобное. Ну и он-то, собственно, просто демонстрирует одновременно такой вот государственный подход, да? Вот он говорит, что контролировать, кто идет и получает высшее образование, должны не сами граждане, не их желание, не их выбор определяющим должен быть, а мы, чиновники, государственные структуры, должны направлять вас, извините, как баранов, и мы будем оценивать, какие у вас способности, а не вы сами будете решать, куда и как вы пойдете, да? Унизительное отношение. И сначала же он начал с репетиторов, какие они, значит, все в этом смысле недостойные люди, да? А потом он же перешел на родителей и сказал, что родители плохие. Они, значит, отдают репетиторам, потому что не справляются со своими родительскими обязанностями. Но, естественно, свои собственные структуры и государственные учреждения образования, которые не справляются со своими функциями, он не упоминает. Да? Ну, потому что это касается его лично. Он же ведь может за это получить, собственно... Ну, действительно, это симптом такого тоталитарного государства. Вот когда люди не могут сами решать, как они и куда пойдут. Хотя я напомню, что, ну, например, Альберт Эйнштейн по математике получал тройки, когда учился. Да? Вот если бы там у него министр был Иванец, то Альберт Эйнштейн не состоялся бы. И, к слову сказать, когда Лукашенко там сетует на то, что вот где у нас прорывные исследования? А вот здесь они как раз... не появляются, потому что у вас такая система образования, где у вас пассионарные, вот такие гениальные люди просто не проходят сквозь ваше сито и никогда не пройдут и не пробьются через все эти препоны и рогатки, которые вы выстраиваете, много, так сказать, уровневую такую защиту. Вот главный посыл, как бы, Иванца, да? Мы не дадим вам никакого шанса попытаться раскрыть свои таланты. Только мы определим, кто и какие именно таланты будет раскрывать в этой стране. Это такая звучит как, ну, такой, на самом деле, вывод простой. Наверное, надо нам искать другую страну, где у нас больше будет возможностей и шансов самих себя испытать и попробовать в разных профессиях. Вообще, как бы, просто почувствовать себя самостоятельными, свободными людьми, которые могут делать выбор и получать те знания, умения и навыки, которые мы сами хотим. И, собственно говоря, действительно, это согласованная государственная политика. Конечно, Вионец тут винтик, который просто, ну... вот транслирует установку государства. Вот свободный выбор отдельного индивида – это проблема для этого государства. Такая проблема, с которой он не может справиться. Люди – это же материал, а государство – это форма, в которую этот материал нужно влить. Если какой-то индивид или какой-то целый сектор частного образования не входит вот в это, значит, понимание нашего государства, ну, значит, нужно с этими людьми просто им там отрубить ноги, руки, значит, их как-то вот заставить там, принудить, запугать, значит, посадить в тюрьму. Наручники. Вот как бы всех, в общем, в той или иной степени, это вот девиз этого государства. Вот я бы сделал такой символ или какой-то, не знаю, там, вместо солнца там или чего, да, на флаге. Наручники нужны. Вот как бы. Нужно быть откровенным, искренним. Наручники. Вот как бы главный, и, так сказать, девиз и символ этого государства. Вот поэтому так и происходит. А частный сектор и репетиторство, это же и есть вот эти вольницы в понимании государства, которая не позволяет всех впихнуть в рамки идеального государства, как оно видится чиновникам.
0: Гэта былі настаўнікі Андрэй Лаўрухін і Таццяна Крапіневіч. Яны адказалі на наезд на рэпетытараў міністра адукацыі Андрэя Іванца.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
6: Вот і рэакцыя, думаю, колькі можна, што вы да мне прысталі?
1: Што талібы робяць у Мінску?
7: Афганцам нашы тавары беларускія звязны, знакомы, і яны бы хацелі і дальше это получаць.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Актор Том Холланд можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў за ролю Пітэра Паркера ў фільме «Чалавек-павук. Новы дзень». Пра гэта паведаміла выданне The Wrap. Паводле звестак, гонарар Холланда складае не менш за 20 мільёнаў долараў, што на 10 мільёнаў больш за яго выплату ў папярэднім фільме серыі «Чалавек-павук. Няма шляху дадому». Асноўная частка будучага заробку актёра звязаная з бонусамі ад сусветных збораў. Пры гэтым верхняй мяжы ў гэтых выплатаў няма. «Чалавек-павук. Новы дзень» ўжо сабраў у кінатэатрах больш за 2 мільярды долараў у сусветным пракаце і зрабіў гэта ўсяго за 3 тыдні. Фільм стаў адным з самых паспяховых праектаў Marvel і Sony, а Холланд – адным з самых высокааплатных акцёраў у франшызе. Для параўнання, за першую ролю «Чалавека-павука» ў першым мсціўцы супрацьстаяння ў 2016 годзе акцёр атрымаў каля 250 тысяч долараў, за наступны фільм «Чалавек-павук. Вяртанне дадому» ўжо 500 і «Далёка ад дома» 4 мільёны. І «Няма шляху дадому» каля 10, як мы ўжо згадвалі. Выданне таксама азначае, што кар'ерная траекторыя Холланда нагадвае шлях іншага актора – Роберта Дауні-малодшага. Пасля першага фільма «Марвел» акцёр тады паступова дамогся шматмільённых гонарараў і буйных бонусаў ад касавых збораў. 88-гадовы рэжысёр Рыдлі Скот не плануе завершаць кар'еру. Аўтар «Чужога» і «Гладыатара» заявіў выданню «The Hollywood Handle», што сама ідэя сыходу на пенсію яму непрыемная. Цытата: «Я пагарджаю ідэі ўсё кінуць», – сказаў брытанскі рэжысёр. Скот працягвае працаваць і рыхтуе да выпуску новы фільм – постапакаліптычную драму «Сузор'я сабакі». Карціна выйдзе ў замежны пракат 28 жніўня. Падзеі фільма разгортваюцца ў будучыні, дзе вірус знішчыў большую частку чалавецтва. Галоўны герой Хік, ён пілот, які страціў жонку, жыве на закінутым аэрадроме ў Каларада разам са стралком Бенглі. Іх жыццё змяняецца пасля сустрэчы з групай марадзёраў. Галоўную ролю ў новым блакбастары Скота выканаў Джэйкаб Эларді. У ім таксама зняліся Маргарэт Коллі, Гай Пірс, Бенедыкт Вонг і Джош Броулінг. Апошні прызнаўся, што ледзь не пакінуў здымкі фільма ўжо на першы дзень працы. Паводле прызнання, ён настолькі разгубіўся праз незвычайны падыход Рыдлі Скота, што патэлефанаваў свайму агенту і папрасіў забраць яго з праекта. Але ў выніку ўсё ж застаўся. Выхад альбомаў Taylor Swift, Гары Стайлз і іншых поп-выканаўцаў на 15% павялічвае колькасць ДТЗ са смяротным зыходам у США. Гэта высветлілі навукоўцы Гарвардскага універсітэта. Каманда даследчыкаў вывучыла статыстыку колькасці аварый у дні выхаду 10 альбомаў, выпушчаных у перыяд з 2017 па 2022 год, якія набралі найбольшую колькасць праслухоўванняў на пляцоўках тыпу Spotify у адзін дзень. У іх ліку ўвайшлі пласцінка «Midnight» Taylor Swift, альбом «Scorpion», выпушчаны Дрейкам, і «Harry's House» Гары Стайлза. Навукоўцы таксама прааналізавалі колькасць смяротных выпадкаў на дарогах за 10 дзён да і пасля буйных рэлізаў. І адзін з аўтараў даследавання, Вішаль Патэль, растлумачыў, што незнаёмая музыка можа патрабаваць больш увагі і таму адцягвае кіроўцаў. Вось што ён кажа: «Вы разблакоўваеце тэлефон, адкрываеце праграму, знаходзіце рэліз, чытаеце спіс трэкаў, націскаеце на патрэбную песню, і гэта некалькі секунд патрачаныя на прагляд экрана, якія могуць завершыцца трагічна». Даследчыкі таксама высветлілі, што рост колькасці смяротных выпадкаў на дарогах быў большым сярод пэўных груп людзей, напрыклад, маладых кіроўцаў, кіроўцаў мужчын і людзей, якія ехалі ў аўтамабілі адныя. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё і будзьце уважлівымі на дарогах. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тое, што афіцыйны Мінск сябруе з талібамі, не сакрэт. Бо на фоне цяжкіх стасункаў з краінамі Захаду, фактычна беларускім уладам важныя хоць якія міжнародныя кантакты.
0: Нават з талібанам, тэрарыстычнай групоўкай, якая кіруе Афганістанам.
1: Але чым могуць быць карыснымі такія стасункі для эканомікі і палітыкі нашай еўрапейскай краіны? І ўвогуле, чым цікавы візіт талібаў у сталіцу Беларусі?
0: Запыталіся ў эксперты па міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
2: Сложна испортіць імідж, которого нет. Во-первых, я хотела бы отличить талибов от афганского народа. У нас же принято, да, белорусов от режима. Так вот, я хотела бы отличить талибский режим от афганского народа. Конечно, афганцы на сегодняшний день находятся в очень сложных условиях, потому что из-за международной изоляции, из-за того, что с ними никто не хочет иметь дело, у них фактически гуманитарная катастрофа. Причем эта гуманитарная катастрофа, она не только из-за внешней ситуации, но и из-за внутренней, конечно, ситуации. И они вынуждены на сегодняшний день на дипломатическом буквально фронте бороться за, если не признание, то хотя бы установление хоть каких-то рабочих отношений. И в этой связи, видите, у них сейчас происходят некоторые сдвиги. Сдвиг номер один, например, не очень хороший сдвиг, это с Россией. Да, Россия перестала признавать их террористической организацией и ведет с ними сотрудничество, даже военно-техническое. Но неудивительно. С Китаем у талибов достаточно установлены неплохие рабочие отношения. Насчет официальных отношений там это другой вопрос. Китайцы принимают участие, например, в разработке ряда очень важных месторождений в Афганистане. Но в Афганистане есть проблемы с безопасностью для иностранных специалистов, потому что там на них нападают, и там есть проблемы очень серьезные. Это второй момент. Третий момент — все, что связано с инфраструктурными проектами, они тоже все находятся под большим вопросом, потому что движение «Талибан», признано террористической организацией, рядом ведущих государств мира, включая, например, Соединенные Штаты. И недавно, кстати говоря, правительство «Талибана» обращалось к Дональду Трампу с предложением вернуться в Афганистан. Ну, я, конечно, над этим посмеялась, но я понимаю, в чем дело. Речь идет, конечно, о технической помощи. И речь не идет о возврате американских войск. Но кто его знает, что там Трампу взбредет в голову потребовать от талибов. Короче говоря, они находятся в очень сложной ситуации. Им очень сложно управлять страной, потому что половине населения они запретили работать. Я имею в виду женщины, да. У них очень жесткие ограничения введены, например, в этой связи, исходя из их идиотской исламистской радикальной доктрины. А во-вторых, у них проблема, связанная с безграмотностью в стране и, соответственно, поиском специалистов. Поэтому им нужны иностранные специалисты. Вот они как бы куда могут, туда и пролезают. Да? Их принимали недавно в Брюсселе. В этой связи был скандал. В Европарламенте были страшные дебаты по этому поводу, потому что понятное дело, что данное правительство, ну, де юре, вот, например, я не могу сказать, что оно де юре признано миром. Вот. Особенно Организация Объединенных Наций, отдельный вообще разговор. Это правительство, оно так или иначе пытается решить вот эти текущие вопросы управления, и их принимали в Брюсселе. Но в Брюсселе, понятно, там, например, в Европарламенте были страшные по этому поводу такие горячие очень дебаты. Некоторые евродепутаты приносили свои извинения перед афганскими женщинами в первую очередь, особенно те, кто как бы борется за права женщин в Афганистане, не в самом уже в Афганистане те, что выехали, там, например, дочери или внучки, или племянницы тех, кто остался в Афганистане. Это очень большая отдельная тема. Вот. Но что я хочу сказать, что они делают в Минске? Понятно, что мало их где принимают, но вот здесь-то их принимают. И удивительный факт, что, оказывается, наш режим никогда не признавал «Талибан» террористической организацией. И об этом Лукашенко сказал аж на 21-м году, когда талибы только пришли к власти, и оттуда, вы знаете, американцы, там, эвакуация Кабула, да, в аэропорт, вы помните эти картины, если, конечно, вы помните, потому что год назад, пять лет тому назад, в это время как раз шли масштабные репрессии.
3: Памятаю, там же страшные кадры были, когда спробовали за колеса самолета цепляться.
2: Ну, это жуткие кадры, действительно. А Лукашенко уже тогда говорил, а вот у мы их не признаем террористической организацией. Ну, мы понимаем, конечно, что там все сложно, никто с ними там особо иметь отношения не хочет, но они далеко, поэтому что мы будем их признавать террористами? Теперь это оборачивается плюсом для него, потому что это не надо делать, как, например, в Москве, да, они целый процесс этот был по снятию статуса террористов с талибов. Вот это произошло, по-моему, год тому назад. Это первое. Второе, еще до прихода талибов к власти у нашего правительства белорусского, до, значит, 21-го года, еще даже до 20-го года, я так как раз отслеживала эту информацию, уже начали развиваться отношения. И этим отношениям способствовала узбекская сторона. И я там могу объяснить, почему. Потому что у Узбекистана с Афганистаном очень отдельные специальные как бы отношения и связи, и даже с талибами они нашли общий язык. Потому что Узбекистан с Афганистаном соединен железной дорогой. Внимание, это, кстати говоря, уникальная вещь, потому что на самом деле Афганистан с транспортной точки зрения очень изолированная страна. И понятно, что эта железная дорога строилась в советское время для того, чтобы по этой железной дороге везти танки. Но теперь этой железной дорогой пользуются узбеки. И у Афганистана с Белоруссией до 2020 года товарооборот достиг примерно где-то 170-180 миллионов долларов в год, что очень неплохо, особенно на фоне наших, например, отношений с странами того региона, например, с Пакистаном. И я точно знаю, что эта схема в первую очередь работала через узбеков. Узбеки предоставили свою инфраструктуру, и белорусские товары в каком-то там количестве попадали в Афганистан до 2021 года. Поэтому афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать. Понятное дело, что без санкций правительства сейчас ничего там не делается. Вот приехала большая делегация во главе с министром сельского хозяйства. Но в этой делегации, там всего 13 человек, находятся заместители министров всех ключевых ведомств Афганистана, включая Министерство иностранных дел и Министерство финансов. Вот что интересно. Но еще более интересный момент заключается в том, что вчера на Белта не было никаких новостей про этот визит. Вот это действительно интересно. Что, собственно говоря, отношения между движением «Талибан» и нынешним режимом не является чем-то удивительным, особенно учитывая статус, ну, я бы сказала, в определенном смысле изгоя, да, особенно со стороны европейских, например, государств. Но даже Европа на сегодняшний день, видите, открывает в прагматичных целях дорогу талибам с тем, чтобы решать в том числе и свои вопросы. Возможно, вы не отслеживали, но я следила, например, за судьбой консульств в Германии афганских. И я знаю, что на сегодняшний день они отданы талибам. И там стоит все время вопрос о депортации нелегальных мигрантов, в том числе из Афганистана, в Афганистан. И этот вопрос немецкому правительству надо было решать с кем-то. И сейчас они этот вопрос собираются решать именно с талибами. Это как раз нам урок с тем, что даже с такими одиозными группами, которые сегодня представлены в качестве правительства страны, вчера они были террористы, а сегодня они уважаемые люди, в кавычках, не для меня уважаемые. А даже с такими людьми начинают диалог и отношения.
0: Экспертка по международных отношениях Роза Турарбекова подлумачила, что представники террористичной группы «Талибан» робят в Минску.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: FM. Беларуская радио рация.
1: Украина рыхтует стратегию стосунков с Беларусью. Чи рыхтуется Беларусь до войны? Комментар Вадима Мажейки. Миленкевича похавают на войсковых могилках у Варшаве. Про это и до иншей новины про 4 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Украина рыхтуе стратегию стосунков с Беларусью. Ти Беларусь рыхтуется до войны. Комментар Вадима Можайки. Миленкевича похавают на войсковых могилках у Варшаве.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Подчас выступу у Верховной Раде у статусе кандидата на посаду министра замежных справ Украины Андрей Сибига анонсовал стратегию стосунков с Беларусью, якую уже рыхтуют и презентуют народным депутатам после завершения працы над документом. Сибига зазначил, что белорусский керунок и далее уявляет погрозу для украинской и европейской безпеки. Дипломат подкреслил, Беларусь отказная за российскую агрессию, а режим Лукашенко мусить быть притягнуты до отказности. Мы структуровали наши подходы в межах нашей политики относно Беларуси. Мы наладили належную супрацу с демократичными силами, а у министерстве призначили амбассадора у особливых доручениях отказного за гэты керунок, и мы интенсивно будем его узмацнять, запевнил Сибига. У травні гэтага году директор программы российских и белорусских доследований у Рады вонковой политики «Украинская призма», кандидат исторических наук Ярослав Чарнагор был призначен амбассадором у особливых доручениях у питаннях демократичных трансформаций, взаимодействия с демократичными силами и национальными рухами несябровских краинов. Беларусь не хотя рыхтуется до войны. Под таким заголовком политолог Вадим Можайка опубликовал колонку у The Moscow Times. Ці сапраўды Беларусь рыхтуется до войны и что стоит за милитаризацией краины? Распавядае политолог Вадим Можайка.
4: Колонка у полной степени подовольняя вовле наши некие доследующие идеи сути безпекового доследования в имя костюшки, что мы робим опошний год. Соправды, на жаль, мы можем констатовать, что мы шмат такие идеи режима Лукашенко привыкли просто списывать на разные некие там дробезные обставины. Але, коли анализовать их комплексно, то так, соправды, выглядая ситуация таким чином, то режим не хочет войны, то бы это не Путин 21-го года, який активно рыхтовался, а это худший режим, який находится у ситуации, коли разумея, что хоча это все, и при нам сейчас великой вероятностью, война на территории Беларуси может быть.
3: По словам Вадима Можайки, основной кропкой отлику подрыхтовки до войны стало створение новой десантно-штурмовой бригады.
4: Створение новой бригады – это в прямом смысле беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. Наоборот, мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, которые, ну, например, ранее еще кратко, когда там в бересте месилась десантная бригада, якая у свой час там штурмовала Кабул. Ну, якби натурально, такого кшталту військові одинки нам були не потрібні, бо ми не планували ніякі Кабули брати, туди виходять. Я так бачимо, як ця тенденція зміняється, як правда йде ця мілітаризація.
3: Куди буде накерована нова бригада, покуль невідомо, однак вона буде розміщена у Гомлі, недалеко від білорусько-української межі. Поховання політика і громадського діяча Олександра Міленкевича пройде 22-го жніўня у Варшаве на вайсковых могілках Павонскі, паведаміла яго жонка Інна Кулей на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Развітанне адбудзецца ў той жа дзень у польскай сталіцы. У 10 гадзін труна будзе выстаўлена ў архікафедральным саборы Святога Яна Хрысціцеля ў старым горадзе. Праз 2 гадзіны там жа пачнецца памінальная імша. Пахаванне запланавана на 15 гадзін. Александр Міленкевіч памёр 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. У апошнія гады Міленкевіч жыў за мяжой, быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціханаўскай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, заходні, умераны, 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Температура повітря завтра днем складає 21 до 23 градусов со знаком плюс. Чекається в облачное надворье и знову же прогнозуются дожди. Атмосферный тиск істотно не изменится.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 19 жнівня середа. Щиро жадаю, як вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині бягучого працівного тижня. Видатного настрою усім жадає Білоруська радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особливе привітання, як завжди, усім, хто зараз за стерном у гэты позній час знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах, поважані. А мы разом с вами тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях, а так само выключно корыстной информации.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка. Радио Рация.
3: Пасля рыжскай мірнай дамовы Леванпаль апынуўся ў складзе другой рэчы паспалітай.
4: Жыццё за палакамі мясцовыя жыхары ў асноўным помняць па ўспамінах сваіх бабуль і дзядуль. Праўда, ёсць і такія, і нам іх удалося знайсці, хто сам быў сведкам гэтых падзей.
3: Успаміны ў асноўным светлыя і трохі рамантызаваныя, асабліва адзначаюць высокі ўзровень культуры за палякамі.
5: Пры Польшчы бацька мой быў у польскай паліцыі.
6: Міліцыя то была цяпер.
5: Паліцыя. Полиция. Да, да. Ну, он был такой добренький, дуже. Он кого-то самогонкой поймал, протоколы он не писал. Его напоют и с собой дадут. И он распился. Мы жили в бедноте, как мама рассказывала. Не доедали. Долг брал у еврея уже водку. Вот. Ну, по-видимому, его попросили. Попросили его, тогда он завербовался, деваться негде было, у Франции в шахту завербовался. Вот год там отработал, я его там убила. Он был заштрахован, и нам слали, маме, и мне еще был брат, и детям с Парижа деньги. Вот, и за эти деньги мама строила дом этот. Жили мы бедно, была молодая она, неопытная. Ну, конечно, дом выкрасила. Прошли русские в 39-м. Это уже панечка, сказали. И мама плакала, что вывезут на Сибирь, наверное. А мы бедно жили. Вот, вот так была наша жизнь. Ой, тяжко. Ну, про Польшу, я бы сказала, была культура большая. Там мата не почуешь, бывало. Нет. Ругнулся, то без лот штрафу напишут. Тут же полиция была в этом доме. Во.
7: Где сгорел?
5: Не, во рядом, где часы жили. Полиция тут была.
7: Який дом? Вот это следующий дом?
5: Да, вот этот. А где клуб? Там военные стояли. Срочники отбывали, военные.
7: Пограничники?
5: Да. 12-я была граница. Брат мой в 38-м году на лыжах переехал границу. И не вернулся, все.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
8: 1936 года, постройки.
9: Да.
8: Ее построили. Ну и здесь было, при Польше жило в Леонполе около 2000 человек. Здесь была больница, синагога была. А школа вот эта самая, это тоже наша школа. Ну, когда-то купили в 90-е годы. Вот, ну, хотели здесь открыть производство или базу отдыха, но вы знаете, что нет денег, вот, нет денег. Все упирается в вопрос деньги. Спшидайся, а что зробишь? 60-70 квадратных метров то. А, позже. Замок таки. О, польская еще. Польская это. Где-то при Польше 350 человек учеников было.
5: Там стояла вышка колодвины. Наши военные, ну, всегда это патруль стоял, поляки. Вышка стояла, они наблюдали. И что-то было подозрение, что двинется черная полоса. А там, по-видимому, окапывались уже русские. Угу. Готовились. Угу. И это было 17 сентября, как сейчас я помню. Утром чуем выстрел. Мы в подвал сховались. У нас дома погреб. Этот патруль заметил, конечно, сообщил там этим военным, и они поудирали. Все поудирали. Только один был порочник такой. Вот он сейчас и похоронен. Витальд Полонский. И фамилию я даже помню его. Ну, думать, я ж порочник. Отвоюю. Забег там, гмина ж была, где спалили. Забег туда, наверное, отстреливался, что он там делал. И ему распороли живот и грудь. И он так гордо умирал за родину. Молодой, только женился, жена красавица там такая была, все. Ну, думал, отвоюсь. И он мучительно умирал. А это все поудирали. Они в белье поудирали, ходили по деревням, просили, одежду давали им там. Ну и они уехали там куда-то.
4: А мы с Лавонпала подаемся на усход. Только 22 километра отсюда находится Верхний Двинск, якими уже зусім іншую советскую историю.
3: Коли вы цікавитесь сучасним Верхний Двинском и его життем за советами, то слухайте «Уздовж поділеної Беларуси» уже завтра.
2: Радио Рация вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Украина рыхтуе стратегию стосунков с Беларусью. Ти Беларусь рыхтуется до войны. Комментар Вадима Можайки. Миленкевича похавают на войсковых могилках у Варшаве.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Подчас выступу у Верховной Раде у статусе кандидата на посаду министра замежных справ Украины Андрей Сибига анонсовал стратегию стосунков с Беларусью, якую уже рыхтуют и презентуют народным депутатам после завершения працы над документом. Сибига зазначил, что белорусский керунок и далее уявляет погрозу для украинской и европейской безпеки. Дипломат подкреслил, Беларусь отказная за российскую агрессию, а режим Лукашенко мусить быть притягнуты до отказности. Мы структуровали наши подходы в межах нашей политики относно Беларуси. Мы наладили належную супрацу с демократичными силами, а у министерстве призначили амбассадора у особливых доручениях отказного за гэты керунок, и мы интенсивно будем его узмацнять, запевнил Сибига. У травні гэтага году дырэктар праграмы расійскіх і беларускіх даследаванняў Рады вонкавай палітыкі «Украінская прызма», кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор быў прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях у пытаннях дэмакратычных трансфармацыяў, узаемадзеянні з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі несяброўскіх краінаў. Беларусь не хотя рыхтуется до войны. Под таким заголовком политолог Вадим Можайка опубликовал колонку у The Moscow Times. Те саправды, Беларусь рыхтуется до войны, и что стоит за милитаризацией краины? Расповедая политолог Вадим Можайка.
4: Колонка у повной ступени подовольняя в уголе наши некие доследующие деяния в сути безпеку от исследования в имя Костюшки, что мы робим опошний год. Саправды, на жаль, мушу констатовать, что мы шмат такие деяния у режима Лукашенко привыкли просто списывать на разные некие там дробезные обставины. Але, коли анализовать их комплексно, то так, саправды, выглядая ситуация таким чином, то режим не хочет войны, то бы это не Путин 21-го года, який активно рыхтовался, а это худший режим, який находится у ситуации, коли разумея, что хоча за все, и при нам сейчас великой вероятностью, война на территории Беларуси может быть.
3: По словам Вадима Можайки, основной кропкой отлику подрыхтовки до войны стало створение новой десантно-штурмовой бригады.
4: Створение новой бригады – это в прямом смысле беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. Наоборот, мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, которые, ну, например, ранее еще кратко, когда в Бересте месилась десантная бригада, якая у свой час там штурмовала Кабул. Ну, якби натурально, такого кшталту військові одинки нам були не потрібні, бо ми не планували ніякі Кабули брати, туди виходять. Я так бачимо, як ця тенденція зміняється, як роди йде ця мілітаризація.
3: Куди буде накерована нова бригада, покуль невідомо, однак вона буде розміщена у Гомлі, недалеко від білорусько-української межі. Поховання політика і громадського діяча Олександра Міленкевича пройде 22 жніўня у Варшаве на вайсковых могілках Павонскі, паведаміла яго жонка Інна Кулей на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Развітанне адбудзецца ў той жа дзень у польскай сталіцы. У 10 гадзін труна будзе выстаўлена ў архікафедральным саборы Святога Яна Хрысціцеля ў старым горадзе. Праз 2 гадзіны там жа пачнецца памінальная імша. Пахаванне запланавана на 15 гадзін. Александр Міленкевіч памёр 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. У апошнія гады Міленкевіч жыў за мяжой, быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціханаўскай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 19 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, заходні, умераны, 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 до 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Температура паветра завтра днем складе от 21 до 23 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное надворье и снова же прогнозуются дожди. Атмосферный тиск истотно не изменится. На пироде, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра в четверг, 20 жнивня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 19 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць гурты Cream, Deep Purple, Queen, Europe, The Jets, Lacuna Coil, Pet Shop Boys ды начныя снайперы. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 19 жніўня 1939-го нарадзіўся Джинджер Бейкер, сапраўднае імя Пітер Эдвард Бейкер, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта Cream. Акрамя Джинджера Бейкера у шэрагах Cream працавалі Эрик Клэптон і Джек Брус. Часта Cream завецца першым супергуртом у гісторыі рок-музыкі. Смелыя эксперыменты дазваляюць лічыць гэты калектыў адным з родапачынальнікаў хард-року. Праіснаваўшы крыху больш за два гады, Cream аказалі значны ўплыў на развіццё рока, заклаўшы падмурак блюз-рока і хард-рока канца 60-х, пачатку 70-х.

0: нравится, тебе имя нет. Мы твои сябры, ты николи не будешь один. Кода.
1: Радио Рация.